0: Честное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Человеку естественно влечься к божественному образу бытия. Не состояло ли искушение, Бытие, глава 3, в том, чтобы использовать естественное его стремление к непреложной вечности и внушить ему идею возможности достигнуть искомую божественность помимо сего жестокого Бога? Идти не путем мучительного распятия, послание к Галатам, глава 5, стихи 24 и 25, но через вкушение усладительного плода познания добра и зла. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие, глава 3, стих 6. И в наши дни нередко можно встретиться с носителями той же идеи – уклониться от крестного пути Евангелия и идти к соединению с Абсолютом посредством знания, гносиса. Убеждаясь в относительности, весьма далекой от совершенства личного начала в нем самом, человек логически приходит к мысли – о недопустимости переносить сие начало на абсолют. Отсюда неизбежное скольжение натуралистического рассудка к идее сверхличного принципа, трансцендирующего все относительно. В своем движении к всему неименуемому принципу ум человека не без труда успевает отвязаться от понятия о нем как о все космичности, как некоем «все», то пан, то ен. Когда же перешагнет и сей воображаемый порог космических конкретностей, тогда приводится к идее чистого бытия. Так было со мною в моей молодости. Пишу о себе. Моя умственная аскетика состояла в том, чтобы через мысленную и волевую сосредоточенность совлечься материальности тела с его чувственностью, затем идти дальше – всетрансцендирующему чистому бытию через отрешение во мне самом и личного начала, и мышления, и прочих форм космического бывания. Так я в те годы служил Богу философов, несущему подлинно. Многолетним рыданием платил я за мои заблуждения. Нет лишения страшнее, чем не знать истинного Бога. Во мраке неведения не только болезни и другие страдания, но и радости, и удовольствия, и все вообще теряет смысл. В противовес всему нет высшего дара, чем встреча с живым Богом. Во свете сего познания не только благоприятные состояния, но и удручающие и мучительные положения полны глубинного разума и потому становятся сносимыми, оправданными. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 6 по 11. Весь многообразный ход жизни, все мировые процессы, входящие в сознание наше, должны служить приготовлением к личной с ним встрече, которая по роду своему принадлежит метаистории, будучи вхождением нашим в осуществленную вечность. Кому было дано благословение сей встречи, тому вместе дается разумение богоявлений, описанных в Ветхом и Новом Заветах. Исключительный гений Моисея не смог воспринять всей глубины явленного ему «Аз-Есм». «Ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Исход, глава 33, стих 23. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Истинное содержание Синайского откровения веками пребывало нераскрытым, и сокровенный Бог созерцался во мраке. Исход, глава 20, стих 21. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стихи с 14 по 16. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. Закон, данный через Моисея, содержал в себе семена, долженствовавшие в своем развитии приготовить людей к восприятию воплощения Бога и сделать их способными узнать в явившемся предсказанного Моисеем пророка, который сообщит миру познание о Боге истинном, как о свете, в котором нет ни единой тьмы, и уже не во мраке Синайском, но во свете Фаворском. Второзаконие, глава 18, стихи с 15 по 19, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45, глава 4, стих 25, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 3, Деяния, глава 3, стих 22. Всему, что было открыто в Ветхом Завете, Господь дал новые вечные измерения, но намек на предстоящее восполнение был вполне необходим в истории Богооткровения. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 17 и далее. «Велик и свят для нас Ветхий Завет, когда мы его понимаем, как учат Христос и апостолы его, и даже Моисей. Никто из них не абсолютизировал закона как последнее совершенство, в силу чего нужно было бы отвергнуть всякое новое восполнительное откровение. Да и Моисей заповедал ждать нового пророка, который, когда придет, то возвестит нам все». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Христос говорил народу на языке, понятном и самым простым людям, но содержанием его бесед были реальности, недоступные никому на земле, ни даже апостолам. «Прежде, нежели был Авраам, аз есмь. Я и Отец едино есмы. Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58, глава 10, стих 30, глава 14, стихи 16 и 23. Вот некто третий. Как возможно примирить сие с нашим глубоким сознанием, что Бог один? Опять Господь сказал: «Когда придет Дух истины, который от Отца исходит, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13, глава 15, стих 26. И Он, Дух Святой, пришел и действительно наставляет. Но, как видим, и это наставление оказывается медлительным процессом. Христос открыл нам тайну первобытия, того, кто в начале, три несводимых один на другого. Суть, вернее, быть может сказать, есть бытие единое, даже простое, которому, однако, не противоречит множественность развлечений. Наше дискурсивное мышление не совпадает с данными откровения. И Господь не слишком пытался разъяснять сие таинство, но указал нам путь к бытийному постижению предвечного бытия. Это и есть путь Его заповедей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. «И когда по дару свыше человеку бывает дано входить молитвою в подлинные измерения второй заповеди, Тогда ему открываются новые горизонты, недомысленные в прежнем состоянии. В глубокой молитве за весь мир, как за самого себя, уподобляющий человека Христу Иисусу, молящемуся в Гефсиманском саду, он реально живет все человечество, как единую жизнь, единую природу во множестве персон. От этой формы познания многоипостасного единства совершается переход к богословскому усвоению догмата о единстве Святой Троицы. Христианский монотеизм не тот же, что генотеизм ислама. После опыта ипостасной молитвы мы оставляем позади категории формальной логики и переходим к бытийному восприятию, то есть категориям самого бытия. Истина не есть то, что создает идущая снизу философия падшего человека. Истина есть тот, кто воистину есть прежде всех веков. Возвращаясь из чистой молитвы к дебелости плоти мира сего, мы выпадаем из пережитого единого человека и снова с печалью видим, что люди друг для друга не вполне прозрачны. Грань между человеческими персонами не исчезает в такой мере, как это явлено в Божественной Троице, где каждая ипостась всецело открыта для других, где кинетическая любовь является основным характером божественной жизни, в силу чего единство Троицы явлено совершенно абсолютным образом, что выражается в богословии понятием взаимопроникновения. По образу сего троичного единства призывается человечество стать единым человеком. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30, глава 17, стих 21. Боги, изобретаемые людьми, мертвы. Знание же живого Бога есть несравненный дар. Преподается оно через явление Бога человеку, и затем ложится в основание всей его жизни. Будучи по роду своему божественным действием, каждое явление Бога человеку отражается на судьбах всего мира, в некоторых же случаях оказывает огромное влияние на ход исторической жизни. Примеры: Синайское откровение явилось источником силы и власти для всех действий Моисея, хотя оно, откровение, в своей последней глубине превосходило его разумение, как не вмещалось оно в сознание еврейского народа вплоть до явления Христа. Евангельское откровение Деве Марии переживалось ею как воистину от Бога исходящее, но величие, сказанного ей ангелом, превышало в тот момент ее силы, и она нуждалась в подтверждении подлинности открытой ей тайны. Приветствие Елизаветы явилось таковым: «Благословенна ты в женах, и откуда мне сие, что Матерь Господа моего пришла ко мне?» Тогда святая Дева воскликнула: «Величит душа моя Господа, Он презрел на смирение рабы своей». Евангелие от Луки, глава 1, стих 41. И вся ее жизнь приняла другой характер, а с нею и благодаря ей история всего мира вышла на новую орбиту, несравненно более грандиозную, чем все бывшее до нее. Экспериментальная наука идет к познанию природного мира индуктивным методом, от частных явлений к выводу общего закона. Иное видим при нисходящих свыше откровениях. Душа интуитивно узнает, откуда пришло созерцаемое ею. Будучи еще не в состоянии охватить полноту излитого на нее благословения, она все же начинает строить свое будущее на скале данного чудесным образом познания. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все сделайте, как я показываю». Исход, глава 25, стихи 8 и 9. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. Исход, глава 16, стих 30. Так христианин зиждет свою земную и вечную жизнь согласно данному ему благодатному видению. Когда речь идет о бытийном познании персонального Бога, тогда имеется в виду общность бытия, а не голое интеллектуальное понимание проблемы. Человек-персона живет Богом и в Боге. Эта реальность может быть выражена иным порядком. Бог объемлет человека всецело – ум, сердце и тело. Познающий персона и познаваемый Бог соединяются воедино. Ни один, ни другой никак не становятся объектом в своем слиянии. Взаимное познание Богом человека, человеком Бога носит характер персональный, исключающий объективацию. Сей союз любви есть духовный акт, при котором возлюбленный является нашим бытием. Любви свойственно переносить жизнь в того, кого любишь, до забвения о самом себе. Божественная любовь по своему роду, достоинству, величию, гармонии, власти превосходит все, что знает земля. Чудно при этом то, что это состояние воспринимается как воистину единственно естественное человеку. Дивная вещь, он и другой, и вместе мой. Достижение сей любви по существу есть стяжание благодати Духа Святого, о чем говорил святой Серафим Саровский. Процесс стяжания проходит через три стадии. Первое соединение с Богом возможно как дар благоволения в некий момент, который Бог находит благоприятным, когда человек воспримет посещение с любовью. Это есть акт самооткровения Бога данному лицу. Свет Божий дает подлинный опыт божественной вечности. Однако это не есть завершение обожения человека. Сей дар возможно определить как еще неправедное богатство, то есть благодать Божия еще не слилась с нами так, чтобы наша природа и благодать стали навеки едино. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 9 по 12. Второй этап – длительный период богооставленности различной силы. В своих крайних степенях это страшно. Душа испытывает свой выпад из света, как смерть в плане духа. Явившийся свет еще не есть неотъемлемое состояние души. Бог уязвил наше сердце любовью, но затем отошел. Предстоит подвиг, могущий длиться годами, даже десятилетиями. Благодать иногда приближается и тем подает надежду, обновляет вдохновение и снова покидает. Это альтернативное состояние – чрезвычайно важный этап вырастания человека до возможности самоопределения в вечности. Бог оставляет нас, чтобы мы проявили наше самовластие. Знание же пути к совершенству мы унаследовали от отцов. Замечено, что весьма многие после испытания благодати, затем лишившись ее, отпадают от Бога. Пережитое посещение свыше склоняются они признать временной психической экзальтацией, особенно свойственной началу возмужания. Старец Силуан так говорил об этом. «Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни. Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее, чтобы душа показала свой разум и свое произволение. Но если человек не будет понуждать себя на делание, то потеряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Благодать возлюбит человека и уже не будет оставлять его. Завершение подвига стяжания благодати — это есть третий этап, конечный. В совершенстве он не может быть длительным, подобно первому, ибо состояние, обожжение благодатью, земное тело не выдерживает. Непременно последует переход от смерти в жизнь. И сам человек не желает возвращаться все в ту же тягостную смену состояний. Но если благоволит Господь продлить пребывание в этом мире подвижника, то удерживает его на той мере благодати, при которой сохраняется способность действования, а следовательно и возможность передать верным людям, которые были бы способны и других научить. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Тому, что сам он воспринял от отцов и непосредственно от Бога. Совершеннейшая жизнь в Боге истинном выражена в простых словах Евангелия, но усваивается сие учение с великим трудом. Тысяча раз мы возвращаемся все к тем же словам Писания и едва улавливаем их вечный смысл. Мы часто переходим от одного состояния в другое, от доброго к злому, от любви к неприязни, от света ко тьме страстей. Мы сравниваем их действия на душу человека и боремся за стяжание лучшего. Мы подвергаемся самым различным испытаниям и через это растем духовно. Нам нужно от младенческих рассуждений подняться до разума мужа совершенного, до меры полного возраста Христова. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 11. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. До способности сделать в свободе разумный выбор для самоопределения, решающего всю судьбу нашу. Свобода без полноты разума легко становится злом. Открывшись нам во свете своем, Бог затем скрывается от нас. В безмерной печали о потере душа восходит до тотального покаяния, до ненависти к себе. Без этого едва ли возможно человеку, наследнику первозданного Адама, освободиться от следов люциферического падения. А ведь только при этом сможет человек войти в сферу невечернего света, во внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус. Послание к Евреям, глава 6, стихи 19 и 20. Сие последнее явится завершением обожения, когда новое падение становится исключенным. Признаками полноты Христова возраста в пределах земли являются молитва, подобная Гефсиманской молитве Христа, и смерть, подобная Голгофской. При этом совершается подлинное проникновение человека в божественную вечность, «Вхождение в радость Господа». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. В молитве нашей, подобной Гефсиманской, дается нам бытийный опыт ипостаси, персоны. Уподобление смерти же нашей, смерти Христа, есть путь истощания. И чем полнее было сие последнее, тем совершеннее вхождение Духа нашего в светоносную область предвечного Божества. И независимо от того, говорит ли человек или не говорит в словах о своем реальном состоянии, он живет его как бытийное сознание. Ныне во Христе и аз есмь.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и усне мои отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во грехах родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но Тя любцел и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби, хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной царей, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии мы будем слушать чтение Евангелия от Матфея, 9 главу, с 1 по 8 стих. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышление их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшему такую власть человекам. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы, но лукавый ум ученых-книжников говорит: «Сей хулит». Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного в подтверждении той утешительной для нас истины, что власть имать Сын Человеческий отпущать и грехи, и тогда народ прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно, потому что они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры – каверзник. То и дело кует лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божии. Также относится он и к доказательствам истины Божией. И опытные, и умственные доказательства представляют ему в достаточном числе и силе, он и их покрывает сомнения. Разбери все его предъявления и увиди, что все в них одно лукавство, хоть на его языке это словет умностью, так что невольно приходишь к заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит: «Мы ум Христов имамы». Мы. Чей же ум вне области веры? Лукавого. А того и отличительной чертой его стало лукавство –

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Вышло исследование о том, как новость о восстановлении патриаршества в 1917 году доводили до широких масс. В свет вышла книга главного редактора издательства «Спасское дело», кандидата исторических наук Александра Мраморного. Она называется «Издательская программа Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов». В новом исследовании реконструируется издательская программа Всероссийского поместного собора, одним из главных деяний которого стало восстановление патриаршества в Русской Православной Церкви. Александр Мраморнов пояснил, что информацию о произошедших изменениях в церковном строе нужно было доводить до широких слоев православного населения, что в условиях революции и начинавшейся гражданской войны было очень непросто. Автор исследования также отметил, что соборяне испробовали разные способы – послания, листки, общецерковная и периодическая печать, но в итоге ядром издательской программы стало издание деяний или стенограмм пленарных заседаний собора, которые составлялись по его уставу после каждого заседания. В приложении к вышедшей монографии «Впервые в историографии» публикуются и протоколы издательского отдела Всероссийского поместного собора. Книга рассчитана на широкий круг читателей, которые интересуются отечественной историей и духовной культурой. Ну и следующая новость, она из Ставрополя. Там заложили храм, посвященный Иисусу Христу, исцеляющему расслабленного у овчьей купели. 3 июля этого года чиносвящение закладного камня в основании будущего храма совершил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Храм будет возведен на территории военного госпиталя Ставрополя. И, по словам владыки Кирилла, станет местом молитвенного утешения и врачевания не только телесных, но и душевных недугов воинов, проходящих лечение. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл также отметил, что посвящение храма Спасителю, исцеляющему расслабленного, глубоко символично. Ну и последнее сообщение выпуска, на этот раз из Москвы. Сергиевскую трапезную Высокопетровского ставропигиального монастыря планируют отреставрировать в этом году. Запланированы реставрация фасада, кованых решеток, откосов, столярного заполнения, кирпичной кладки, кирпичного декора сводов, подъездной арки и ступеней гульбища. Работы на этом объекте уже проводились в 2018 году. Тогда были выполнены реставрация фасадов четвертика и апсиды, включая белокаменный декор, а также конструкции крыши, глав и завершений храма. Напомню, что Высокопетровский монастырь основан в XIV веке святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси. А самый древний храм обители, собор святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, возведен в начале XVI века архитектором, который строил Архангельский собор Московского Кремля. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 2022 года действует патриаршая программа по изучению Библии для всех, кто желает углубить свои знания о Библии и обогатить свою духовную жизнь. Цель этой программы – повысить уровень культуры изучения Библии в приходах и сделать Слово Божие доступным и понятным каждому. Портал «Исследуйте Писание», на котором и действует эта программа, создан Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Синодальной библейско-богословской комиссии. Как там сказано, участвуя в программе, вы не просто учите текст, а становитесь частью православного сообщества единомышленников, которые делятся своим опытом и впечатлениями. Это пространство, где каждый голос важен, а ваши переживания находят отклик у других. Обучение по любой программе бесплатное, доступ к материалам курсов остается навсегда. Сегодня предлагаю более подробно поговорить про эту программу и о том, какую роль наша Екатеринбургская епархия здесь играет. Для этого у меня в гостях на телефонной связи со студией находится Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга, хорошо знакомый нашим радиослушателям по программе «Гость в студии», которая выходит по четвергам. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Итак, сегодня про патриаршую программу по изучению Библии. И давайте начнем с того, какую роль наша епархия играет в этой программе.
2: Участие, конечно, Екатеринбургская епархия принимает, потому что руководителем этой программы является наш владыка, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Вот я являюсь одним из разработчиков этой программы. И в частности, не так давно вышел новый курс в рамках этой программы, который называется «Нагорная проповедь в 10 шагах». И я предлагаю сегодня немножко поговорить и про саму эту программу, и про этот новый курс «Нагорная проповедь в 10 шагах», чтобы как-то наших слушателей сподвигнуть, чтобы этот курс послушать, да и все остальные курсы, потому что эта программа есть очень хорошее дело.
1: Да, давайте теперь про саму программу скажем пару слов.
2: Значит, что такое патриаршая программа изучения Библии? Это такой масштабный проект, который возник по благословению святейшего патриарха Кирилла в 2022 году. Посвящен он как раз изучению Священного Писания, потому что основой нашей веры является Слово Божие, Божественное Откровение. Но для того, чтобы это Слово Божие изучить, чтобы его прочесть, конечно, это должно быть правильным образом организовано. Должны быть на приходах какие-то евангельские группы, библейские чтения, чтобы люди могли прийти, разобраться, да? Но поскольку сейчас очень активно, используются информационные технологии, а вспомним 2022 год, там только-только, закончился ковид, понимаете, вот этот ковидный период, когда все сидели на дистанте. И, конечно, информационные технологии в этот момент получают очень сильный, шаг вперед делают. Очень большое количество людей волей-неволей должны были их использовать. И поэтому такая программа была запущена для того, чтобы любой христианин, любой человек из любой точки, вообще понимаете, земного шара, мог получить качественное, хорошее, введение в те или иные тексты Священного Писания, такой какой-то комментарий, какое-то объяснение, и эти книги пройти вместе с Церковью, получив понятие об этих книгах в русле церковного предания. И возник сайт, называется «Исследуйте Писание». Его можно найти в Гугле или там в Яндексе, в любом поиске. Вбить «Исследуйте Писание». И там будет этот сайт. И зайдя на этот сайт, там можно увидеть такое меню и, в частности, курсы, которые там предлагаются. И курсов на данный момент предлагается 5 курсов. Есть такие фундаментальные курсы. Это, например, курс Вероники Андросовой «Библия за год». Вероника Андросова – известный библеист. У нее есть прекрасные книги, посвященные Священному Писанию. И вот она, значит, там около 40 уроков, и она вот в течение года, все так рассчитано, чтобы раз в неделю человек заходил, слушал лекцию и читал сопутствующий материал, там сопроводительные материалы, там рабочие тетради, там тесты, там все методически проработано, да, и чтобы в течение года полностью прочесть Библию, ну, в той или иной степени, там, в какой-то степенью глубины, да, это тоже такое дело, но за год совершенно реально увидеть Священное Писание целиком, все его сюжеты, основные мотивы, прекрасный курс. Вот. Второй курс называется «Новый Завет за год». Его ведущий – отец Константин Корепанов, многим известный наш батюшка, проповедник, вот, замечательный преподаватель. И вот у него прекрасный курс «Новый Завет за год». Тоже там 40 уроков, и в течение года, там в Новом Завете, Мария, 27 книг, это целая библиотека. И вот проходится и Евангелие, разбирается евангельская история, и книга Деяний, и там апостольские все послания, книга Апокалипсис разбирается, то есть все разбирается. Вот. И есть курсы, ну вот поменьше. Например, евангельские чтения Страстной Седмицы, замечательный курс отца Алексея Андреева, известный современный библеист, он священник, вот, посвящен чтениям библейским, которые евангельским, которые сопровождают центр литургического года. Вот богослужение центральной части литургического года – это событие Страстной Седмицы. Да? И вот для того, чтобы человек мог осознанно принимать участие в богослужении и вот этого периода, вот предлагается такой замечательный курс. Есть курс, посвященный Псалтыри, «Псалтырь в 13 шагах». Максим Калинин его ведет. Это замечательный просто курс, я его вот прям настоятельно всем рекомендую, потому что Псалтырь – это книга молитвы, понимаете? Мы ее очень часто используем и в богослужении, и в личной молитвенной, так сказать, практике, да? Но она весьма непростая, и не все люди находят к этой книге свой подход. И вот этот курс, эту дистанцию как бы он снимает, потому что разбираются практически все псалмы, и сделан он очень ясным, очень таким понятным и хорошим, так сказать, языком. Все это объясняется. Замечательные эти лекции Максима Калинина. Всем рекомендую. И вот хорошее событие, Мария. Вот где-то в конце, в середине июня открылся новый курс. Это уже мой курс. Это Нагорная проповедь в 10 шагах. То есть, как вы понимаете, этот курс посвящен разбору вот этого небольшого фрагмента Евангелия от Матфея. Это Нагорная проповедь, которую Господь произнес, зайдя на гору своим ученикам и собравшемуся народу на некой горе в Галилее в начале своей проповеди. Вот дело в том, что, может быть, кто-то из наших слушателей, может быть, и знает, что это еще давным-давно, это, наверное, в 17-м году. Вот мы на радио «Воскресенье Мария» делали такой курс по Нагорной проповеди. Вот, и там вышла книга у меня, значит, как пособие для катехизаторов, посвященная Нагорной проповеди. Потом эта книга расширялась, она в 2022 году была выпущена. Она была выпущена уже издательством «Никея», московское издательство. Она получила гриф синодального отдела образования и катехизации. Как называется «Царство небес». Книга называется «Царство небес. Нагорная проповедь. Историко-экзегетический обзор». Это такой подробный анализ Нагорной проповеди, стих за стихом. Он такой местами сложноватый, потому что он адресован, конечно, прежде всего людям, которые будут излагать эту Нагорную проповедь, преподавать ее, но и всем желающим на самом деле. То есть такой подробный комментарий. Вот он вышел. И вот как раз на базе этой книги и построен этот курс. Значит, что он из себя представляет? Здесь, видите как, он разбит на 10 шагов. То есть это каждый шаг – это лекция, ну, 20-25 минут, которая посвящена определенному разделу Нагорной проповеди. И тут получается вступительное слово и 10 шагов, и каждый шаг – это вот определенная лекция. К этому курсу прилагается сопроводительный текст, который обязательно нужно с ним ознакомиться, потому что он где-то дополняет материал лекции, где-то, так сказать, обобщает. То есть с ним нужно обязательно ознакомиться. Там прилагаются тесты и потом итоговый тест. Вот. И по окончании этого курса можно получить, Мария, ну, целый сертификат о том, что вы завершили этот курс с подписью, значит, такой электронный сертификат с подписью Владыки Евгения, вот, о том, что вы этот курс прошли. И для этого нужно зайти на этот сайт «Исследуйте Писание» и на нем, ну, просто вот зарегистрироваться. Там есть два варианта прохождения. Там есть два варианта прохождения. Это слушатель и ученик. Ну, слушатель, он просто получает материал, он просто получает, ну, как бы доступ к материалам курса, может проходить его в любом порядке, ну, вот как хочет, да, но без тестов, да. Но я бы рекомендовал, конечно, проходить этот курс в режиме ученик, ну, потому что он более... Здесь как-то, знаете, вот человек, когда что-то проходит такое длительное, это же нужно время какое-то заложить, да. Здесь вот это время, оно организуется. Что человек включается в чат, например, да, там в Максе, где тоже другие участники могут туда зайти и задать свои вопросы, решить свои технические проблемы. Мало ли там видео не идет или там непонятно, как это что-то запустить. Вот раз в чате спросил, и тебе ответят сразу другие участники курса, которые это уже сделали, да. Обсудить какие-то вопросы, там непонятное какое-то место там, и так далее. И, конечно, здесь ну, порядок, да, то есть ты прослушал лекцию, решил тест, и только тогда, когда ты вот решил тест, то есть удостоверился, что ты все понял, да, ты получаешь доступ к следующему шагу. Тест можно проходить несколько раз. То есть здесь вообще ничего сложного в этом нет. Но, тем не менее, как-то этот курс методически построен, поэтому я бы рекомендовал проходить этот курс в режиме ученик. Это будет, ну, лучше. И времени это займет немного, потому что этот курс, он легкий, Мария. Вот книга, она не легкая. Вот я сразу предупреждаю, кто решит вот там найти эту книгу, купить, она продается в интернете. Она не легкая, это не легкое чтение. А вот этот курс, он построен легко. Вот так он специально задумывался, чтобы любой человек, который, ну, вот, захочет это послушать, ему было, он в такой доступной форме, но при этом без утраты содержания. Без утраты содержания. Все там разбирается, стих за стихом. И тут, понимаете, одна из важнейших целей этого курса, чтобы читатель, он увидел Нагорную проповедь как целое. Понимаете? Вот Нагорная проповедь – это некая сердцевина, такое средоточие нравственного евангельского учения. Вот наверняка все слышали какие-то фрагменты Нагорной проповеди. Во-первых, на литургии звучит вот это «блаженны заповеди блаженства», да? Помните, поются «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», «блаженны плачущие, ибо они утешатся», «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Это слышали все, потому что это произносятся слова на литургии. Вот это, но это не есть вся Нагорная проповедь, это есть только ее начало. Ну и дальше наверняка все слышали, даже неверующие люди, «подставь другую щеку, да, тебя ударили по правой щеке, подставь левую». Мария, слышали такое? Мне кажется, это конечно, абсолютно... Да, абсолютно все слышали. Дальше. Потом наверняка все слышали «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Это все Нагорная проповедь, это слова Христа. «Не мечите бисер перед свиньями». Да, ну вот. И много подобного. То есть вот эта как бы проповедь, она разобрана на цитаты, она существует в нашей культуре, она формирует это основание нашей нравственности. Но очень часто эту проповедь воспринимают, ну, как бы дробно, понимаете? То есть как такой набор отдельных высказываний, афоризмов учителя, которые между собой почти никак не связаны. И читатель просто ее прочитывает, и как бы он видит в них что-то отдельное. А это не совсем правильно, потому что то, что говорит Христос, это проповедь. Это речь. А любая речь, она обладает структурой, правильно? То есть в ней есть введение, основная часть, заключение, в ней есть какой-то ключевой тезис, который развивается, есть кульминация, есть какие-то риторические средства, да? То есть это целое. И вот этот курс, он как раз имеет целью представить Нагорную проповедь как некую цельность. Поэтому в этом курсе большое внимание уделяется вопросам структуры. То есть я в самых первых этих видеовыпусках там объясняется, как устроена Нагорная проповедь, вот ее композиция, да, и дальше по этой композиции мы движемся. Вот есть вводная часть, она там посвящена такому-то вопросу. Потом есть основная часть, она там тоже делится на три части. Исполнение закона, дело праведности, там, отношение к богатству, к недостаткам ближнего. И потом, значит, заключение. Это очень ясная, четкая структура, композиция, в рамках которой развивается центральная тема праведности, которую человек должен обладать, чтобы наследовать вот, Царство Небесное. Вот так. То есть этот курс начался, и вот повторю, что для того, чтобы его пройти, не нужно ничего вообще, кроме интернета. То есть интернет, его можно проходить с ноутбука, его можно проходить с телефона, вот, и вы просто зарегистрировались, и все. И все. И его пройти можно быстро, за неделю, за две. Можно слушать одну лекцию в день, а можно вообще там быстро все пройти. То есть он построен достаточно доступно. Но есть рекомендация, конечно, которую я хотел бы дать тем людям, которые решат его пройти. Это же Нагорная проповедь, Священное Писание. То есть обязательно его нужно проходить с текстом. Понимаете, Мария? То есть его нельзя просто слушать как ролики, потому что это Священное Писание мы читаем. И поэтому перед тем, как прослушать тот или иной ролик, я бы рекомендовал настоятельно взять Евангелие от Матфея. Во-первых, прочитать Нагорную проповедь целиком. Это 5-7 главы. Просто вот перед тем, как слушать все эти лекции, просто взять это 15-20 минут. Но польза от этого будет великая. Вот вы его взяли и прочитали, и увидели целиком. И дальше, вот, например, разбирается там какой-нибудь раздел про клятвы и тема там развода. Вот взяли, прочитали там соответствующие стихи 5 главы Матфея. И тут самое важное, Мария, это нужно их прочесть, ознакомиться, вникнуть в эти стихи. И самое главное, поставить свои вопросы, подумать, а что мне непонятно в этом тексте, что меня задевает в этом тексте. Что здесь? Вот эти непонятные места, их нужно зафиксировать, поставить вопросы, желательно даже это записать. Просто вот на бумаге или завести там тетрадь какую-то особую. И уже после этого слушайте эту лекцию. Тогда в этой лекции вы сможете не просто ее прослушать, а получить ответ на свой вопрос. И этот материал будет усвоен гораздо лучше. Он будет структурирован. Это первая рекомендация, Мария. Первая. И вторая рекомендация, она состоит в том, что, ну, это уже, конечно, если у человека будет такая возможность, если будет рядом кто-то из близких людей, которым вы доверяете, да, и который мог бы вас послушать. Вы, послушав эту лекцию, этот материал, об этом другому человеку рассказать своими словами. Вот это было бы очень важно. Потому что если вы это кому-то расскажете, польза от этого будет в первую очередь вам самим, потому что вы лучше это поймете. Самый эффективный метод изучения любого предмета — это кому-то этот предмет излагать. Понимаете, Мария? То есть потому что ты для этого должен его структурировать, ты его должен логически связать воедино, и понять ты его должен. И вот это понимание ты уже и передаешь. Это первое. То есть вы сами лучше его поймете. И во-вторых, это может быть интересно и вашему, понимаете, знакомому. Может быть интересно. Поэтому вот эти рекомендации, связанные с прохождением курса. Вот, Мария, вот такое вот хорошее событие. Так что Екатеринбургская епархия в этой программе Святейшего Патриарха, которая сейчас развивается на территории всей России, на всех приходах, то есть эта информация, она доводится до всех батюшек, во всей епархии, она вот сейчас активно развивается. И видите, то есть вот мой курс отца Константина Корепанова, это все Екатеринбург, у нас здесь тоже вот очень активно мы принимаем участие в разработке этого курса. Мария.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я благодарю моего сегодняшнего гостя, преподавателя кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрия Борисовича Осипова. Он был с нами на телефонной связи, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня воскресенье, 12 июля, 29 июня по старому церковному календарю, шестая неделя по Пятидесятнице. Сегодня праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы поздравляем вас с праздником апостолов Петра и Павла. Святые первоверховные апостолы, молите Бога о нас. Также мы сегодня совершаем память святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца, преподобномучеников Неофита Ионы, Неофита и Парфения Липсийских, переходящее празднование воскресенья после 27 июня. Дорогие друзья, еще раз хотим поздравить вас с праздником сегодняшнего дня. Завершился Петров пост, и сегодня мы празднуем День первоверховных апостолов Петра и Павла. Господь прощает грехи расслабленному, радоваться бы, но лукавый ум ученых книжников говорит, сей хулит. Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного в подтверждение той утешительной для нас истины, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и тогда народ прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно потому, что они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры каверзник, то и дело кует лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда, но когда оно дано бывает и обязывает к покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божьи. Также относится он и к доказательствам истины Божьей, и опытные и умственные доказательства представляют ему в достаточном числе и силе. Он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления и увидишь, что все в них одно лукавство, хоть на языке это и слывет умностью, так что невольно приходишь к заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит: «Мы ум Христов имеем». Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого отличительной чертой его стало лукавство. Дорогие друзья, это были мысли на день сегодняшний святителя Феофана Затворника. Еще раз праздником сегодняшнего дня. 12 июля мы празднуем День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Ну а я сейчас расскажу вам о том, какие передачи сегодня в воскресенье прозвучат в эфире нашего радиоканала. После выпуска новостей «Православный календарь». В 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида». В 10 часов 10 минут «Евангелие дня». В 10 часов 30 минут в цикле «Духовное слово» продолжаем слушать главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 11 часов 5 минут в рубрике «Звучащая книга» рассказ Николая Семеновича Лескова «Грабеж». В 11 часов 30 минут «Детям о Боге» ребята слушают «Новый Завет» в пересказе для детей главы Евангелия. В 12 часов мы начнем прямую трансляцию Божественной Литургии. В 13 часов 40 минут программа священника Максима Курленко «С нами Бог». Сегодня она посвящена празднованию памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В 14 часов 20 минут «Беседы о вечном». В программе принимает участие священник Иоанн Авдюшин. Тема беседы «Роль семьи для маленького ребенка». В 14 часов 50 минут наш корреспондент Елена Сырнева приглашает вас в гуманитарный центр преподобной Ксении Петербургской. В 15 часов 10 минут слушайте проповедь на День первоверховных апостолов Петра и Павла священника Даниила Сысоева. В 15 часов 40 минут передача Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Ответы на ваши вопросы. В 17 часов 5 минут гость нашей студии поэтесса Ирина Трусова. О творчестве и о жизни с ней беседует Ирина Васильевич. В 18 часов 10 минут рубрика «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. Речь сегодня пойдет о заповедях.
В 18:30 мы вновь встретимся с поэтессой Ириной Куль. Сегодня она прочитает нам свои патриотические стихи. В 19:10 жития святых, первоверховные апостолы Петр и Павел. 19:20 программа Светланы Колобовой, юных Миши и Лизы, сказки для внука и внучки. В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» мы слушаем повесть Николая Семеновича Лескова «Грабеж». Такие передачи, дорогие друзья, сегодня, в воскресенье, 12 июля, прозвучат для вас в эфире нашего круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Мы желаем вам доброго, светлого, праздничного дня, мира с Богом и ближними. И оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Храм священномученика Вениамина Петроградского начали строить в Москве. Стройка началась в районе Зюзина, на юго-западе Москвы. Подрядчики приступили к работам на строительной площадке, а сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла. Храм будет рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным и прямоугольным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта, где разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. Кроме того, до конца этого года в юго-западном округе планируют установить купол на храм святого Дмитрия Донского на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Также запланировано открытие музея Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения к 2030 году, а также построят образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией. Напомню, что программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, и еще 40 объектов находятся в стройке, а десятки проектируются. Ну и к другим сообщениям выпуска. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов русского языка. Сообщается, что их длина варьируется от 29 до 55 букв. Долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий», насчитывающее 35 знаков. Эта лексическая единица относилась к старинной официальной деловой речи. В 18-19 веках подобные конструкции применялись как почтительное обращение к высокопоставленным лицам. В связи с развитием науки список претендентов расширился. В частности, среди них появилось слово «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв, обозначающее комплекс лечебных процедур, и слово «тифлосурдооллигофренопедагогика», состоящее из 30 букв. Это название направления специальной педагогики. Отдельное внимание заслуживают химические термины. Стремление максимально точно отразить строение вещества порождает слова огромной длины. Примером служит слово «гидрозинокарбамилнитилбромметилфенциклидин бромфенилдегидробензиодипин», состоящее из 50 знаков. Согласно современным исследованиям, абсолютным рекордсменом на сегодня признано слово, которое обнаружено в названии патента на химическое соединение. Звучит оно «тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидро, перидопиридиновые». В институте подчеркивают, если учитывать все возможные словообразовательные модели, длина слова может оказаться практически неограниченной. Сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и сотен знаков. Однако лингвисты обычно опираются на реально зафиксированные лексемы, встречающиеся в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках. Ну и к другим новостям выпуска. Они из Италии. Там под рыбным рынком обнаружена раннехристианская церковь. Раскопки проходили в древнем городе в северо-восточном регионе Венетто, в городе Одерцо. Именно там были обнаружены полихромные мозаичные полы раннехристианской базилики. Планировка здания и мотивы мозаики позволяют датировать его концом 4 или началом 5 века, что делает его первым известным христианским культовым сооружением в городе. Город Одерцо первоначально представлял собой поселение древних венетов, существовавшее в X веке до нашей эры. Разросся при Риме благодаря строительству дороги, соединившей Геную на западном побережье Северной Италии с Аквилеей на восточном побережье, а таким образом Средиземное и Адриатическое моря. Городу, венецианское население которого к этому времени уже было романизировано, был предоставлен статус муниципия и, соответственно, права римского города. Раскопки на месте бывшего рыбного рынка начались в ноябре прошлого года, в преддверии запланированного строительства нового жилого комплекса. Участок находился за пределами городских стен.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читая Денис Гаврилов.
2: Литургическая молитва. В этом мире литургия наиболее адекватно отображает то, что мы именуем ипостасной молитвою, то есть молитвою, подобную Гефсиманской самого Христа. Пройдет немалое число лет, прежде чем мы вырастем до способности углубляться в ее литургии подлинные измерения. Внимательно следуя всему порядку и содержанию сей службы Богу, мы вводимся в созерцание бытия божественного и бытия космического. Мы вспоминаем многие важные события от начала, то есть когда Бог творил небо и землю, когда в совете Троицы Святой вспыхивает решение создать человека по образу и по подобию Бога. Бытие, глава 1, стих 26. Затем страшное падение сего образа нашего праотца Адама. Далее трагические судьбы всех его Адама сынов. Сострадательное пришествие в нашей плоти Творца и Бога, облегшегося в им же созданный образ. Впитываем его учение, благоговейно почитаем его страдания ради нашего искупления. Робко следуем в Гефсиманию и даже на Голгофу. Мы с ним на суде Каиафы и Пилата. Мы с ужасом слышим дикие крики «распни его». Мы поражаемся и крепимся, когда он говорится распятому разбойнику: «ныне же будешь со мною в раю». И вслед за сим: «для чего ты оставил меня?» Совершилось, и, преклонив главу, предал дух. И дальше погребение, воскресение, явление апостолам и многим другим, вознесение, ниспослание Духа Святого. И всякая деталь полна недостижимого для нас смысла. Так мы научаемся жить в планах двух реальностей – божественной и нашей тварной. Мы в ожидании Его второго пришествия. Мы в каждый литургический момент и во время несем и в вечности. В нас еще течет жизнь, растленная падением и смертоносная, и вместе с нами Его Слово, Его Свет, Его Жизнь. И сколько бы мы ни повторяли сие служение, данное нам по Его благому анаспромыслу, сколько бы ни наполнялись мы все новыми и новыми проникновениями в литургическую действительность, мы никогда не достигнем ее конца. Но все же мы и в радости, и в страхе причащаемся божественной жизни и уже не в силах оторваться от открывающейся нам невместимо великой мысли Творца и Отца нашего. Воистину, Бог возлюбил нас и пригласил быть с Ним во веки веков. Теперь мы знаем всеми силами нашего естества, что Он от вышних, что Он не от мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 23. Тот огонь, что Он низвел на землю наших сердец, Евангелие от Луки, глава 12, стих 49, возгорелся в нашей крови через причащение Его крови. И, естественно, мы преисполнены благодарности к Нему за безмерные дары Его нам. И самое служение наше именуется благодарение, Евхаристия. Но литургическая молитва – одна из самых тягостных. Мы живем ее в страшном разрыве всего нашего существа. Благословив вначале Царство Отца и Сына и Святого Духа, мы затем постепенно снижаемся до приходящих житейских нужд, чтобы опять подняться через словословие до престола Божия. Непрестанное движение то к Богу, то к миру характеризует нашу теургию. И заповедями евангельскими, и примером Христа, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 15, мы воспитываемся обнимать полноту всемирного бытия, от сотворения всего сущего до конца нашей земной истории и далее сего. Однако параллельно с вдохновляющим восхождением в сферу небесного света мы замечаем углубление нашей болезни сердечной. Мы видим, что Вселенная по-прежнему объята мраком неприязни. Дух Божий не находит отклика в отчужденных от Бога сердцах, и молитва, как бы отвергнутая людьми, возвращается к молящемуся, нанося ему рану. Кажущееся бесплодие моментами становится благоприятной почвой для горестных мыслей. Человечество неизлечимо больно. Напрасна всякая надежда увидеть его исцеление. Зло не перестает усиливаться, внедряться все глубже и глубже в сердца людей. Надо оставить молитву за него, за человечество, ибо это безрезультатное страдание, жертвою чего станешь первой ты сам. Защита от сих упадочных мыслей — иметь в памяти Христа, боровшегося против всего мира в своем одиночестве. Победа неизбежно придет, но не в плане видимой истории Земли. Она, победа, уже неустранимый факт. «Я победил мир», — сказал Господь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Свободным тварям предоставлена возможность идти до крайних проявлений зла. Но доколе приносится бескровная жертва, доколе литургическая молитва объемлет всех людей, живых, умерших и еще долженствующих родиться, доколе наличествуют души, молящиеся за врагов по наитию Святого Духа, да то ли земля сохранится от всепожирающего апокалиптического огня. Так верил блаженный старец Силуан. В ней, христоподобной молитве, видел он удерживающую силу, о которой говорит святой апостол Павел в послании к Солунинам. Второе послание к Солунинам, глава 2, стих 7. «Благой промысл Бога допустил меня десятки лет совершать литургию, и каждый раз в той или иной мере я чувствовал снисхождение Божие на службу сию. Через литургическую молитву душа погружается в океан людских страданий. В годы Первой мировой войны, катастрофически тяжелой для России, затем в течение первых лет революции с неописуемым хаосом гражданской войны, в душе моей отпечатлелись навсегда безысходные муки многомиллионных масс народа. И сам я стоял в условиях возможной гибели, в неподдававшейся контролю буре. Но Господь чудным образом сохранил меня от всякого участия в этой бойне. Я никогда никого не убил. Когда же приблизился час получить благословение священства, тогда я не находил слов благодарности Богу моему за столь исключительную милость ко мне. Я не только не выстрелил ни в кого, но, надеюсь, никому не нанес вреда видимого, произвольного. Разве только все мы можем одним фактом нашего существования стеснить кого-либо из живущих вокруг нас? Благодаря сему не обрелось в деяниях жизни моей канонических препятствий для восприятия священства. Но в духе я ощущал себя достойным только на тьму кромешную. Бог же делал со мною обратное. Чем большим было мое сознание недостоинства, тем щедрее Он давал мне созерцать Его вечное архиерейство. «Ты, Бо, еси, приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый» из иерейской молитвы во время херувимской песни. Спасаемся мы в высшем смысле через соучастие в страданиях Христа за нас. Включаясь в жизнь Господа на земле, мы обретаем божественную вечность, исполненную любви. В условиях нашей исторической данности – Любовь сия неизбежно страдающая, сострадательная, и сие даже до конца, до полного истощания. По дару Духа Святого нам ниспосылается парадоксальное благословение, опытное познание состояний Иисуса Христа в мерах благоволения Отца о нас. Мы со Христом и на Тайной Вечере, и в Гефсимании, и на судах Каиафы и Пилата. Мы разделяем с Ним несение креста после изнеможения от пыток и истязаний, богооставленность и сошествие в ад. И в этом следовании за Христом наш крест, но реальный и Богу ведомый. Когда же нисходит на нас несозданный свет, тогда сообщается нам радость воскресения, и ум наш созерцает Господа, возносящимся туда, откуда пришел Он. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 62. Любезны нам слова апостола Павла: «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. Подлинные измерения литургии воистину божественны, и мы никогда не исчерпаем ее содержание, особенно живя еще во плоти. Созданные из ничто, мы постепенно растем, развиваемся, совершенствуемся. Чем напряженнее наша жажда Бога, тем обильнее потоки новых достижений изливаются на наши головы. Разделяя со Христом Его чашу, мы через причащение тела Его и крови воспринимаем также и Его божество, как оно явлено им на земле во плоти и как оно вечно пребывает на небесах. Таков путь через соединение в любви с божественной ипостасью Единородного Сына. Мы становимся Его подобием и, как ипостаси в полноте своей завершенности по образу и по подобию Ему, усыновляемся Отцом Небесным на бесконечные веки. На кресте в последний момент Христос воскликнул: «Совершилось!» Недоведомы нам глубины мысли Господа, но мы знаем, что тогда произошел великий сдвиг во всем космическом бытии. «Сие совершилось» относится к предвечному совету в недрах Святой Троицы, о чем отчасти говорится и в данном нам откровении. Для нас еще не вполне совершилось то, чего мы ждем в надежде от Бога. Мы продолжаем в тревоге видеть нынешние небеса и землю, содержимые творческим Словом Божиим, как сберегаемые огню на день страшного суда и погибели нечестивых человеков. «Приидет же тот день, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Второе послание Петра, глава 3, стихи 7 и 10. Все мы стоим духом на этом последнем судилище, так невероятно близко даже по самой своей терминологии, описанном апостолом Петром. Приведем в параллель сказанному апостолом Петром слова самого Христа. «Скажи нам, какой признак кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 3 по 44. люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Знайте, что близко Царствие Божие. День тот внезапно, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Евангелие от Луки, глава 21. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 33. Все сие входит в состав божественного акта литургии. «Поминающие уба спасительную сию заповедь, и вся я же о нас бывшая, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествие, твоя от твоих, тебе приносящая, о всех и за вся. Время сотворите Господеве». Псалом 118, стих 126. «Владыку благослови». С такими словами обращается диакон к иерею пред началом литургии. Смысл этих слов – время самому Господу действовать. Итак, литургия есть прежде всего божественный акт. Все понятия в ней меняют свой объем, свое значение. Слово «время», например, что значит? Заклание Агнца было предрешено еще в предвечном совете Троичного Бога. «Искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых». Первое послание Петра, глава 18, стих 21. Даны нам два бытийных плана. Один, что прежде создания мира, другой — наше историческое время. Совершается литургия по всему лицу земли, изо дня в день, из века в век. Следовательно, время литургии — ныне и присно, и во веки веков. Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Послание к евреям, главы 9 и 10. Таков вечно-временной и временно-вечный характер сего таинства. В нем иерургически мы встречаемся с некоторыми нарушениями хронологической последовательности. В нем наши приходящие нужды переплетаются с вечными положениями Божиими. Литургия не есть психологическое воспоминание. Евангелие от Луки, глава 22, стих 19. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 24. Воспоминание когда-то имевшего место события, но непрестанно пребывающая в истории сила. Истекают тысячелетия, но не изменяется ее литургии актуальность. У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. Для нас историческое время является как бы местом нашей первой встречи с Богом и Его вечностью. Сия последняя объемлет все века, непротяженно, но всецело. В литургии мы живем одновременно совокупление и тленность нашего земного существа и предвосхищение царства, пришедшего в силе. Евангелие от Марка, глава 9, стих 1. В литургии мы предвкушаем брачный пир в Царстве Отца Небесного. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 2. Отчасти обладаем мы сим даром уже теперь, ожидаем же в терпении наступления совершенного, когда все то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Литургия строится таким образом, чтобы воспроизводить в нашем сознании, возможно, полнее дело Христа на земле. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 4. Через постоянное повторение сего акта всеобъемлющий смысл его становится все более и более нашим личным созерцанием, нашим мировидением. Картина сия чрезвычайно богатая, в сущности никогда не исчерпаемая, вечно новая и живая. В коротком по времени священнодействии вмещается воспоминание о событиях, Евангелие от Луки, глава 22, стих 19, потребовавших ряд тысячелетий, неисчислимое количество людей, сынов и чери Адама. От сотворения мира и явления человека, от момента падения Адама, потрясшего космическое бытие, до пришествия на землю Бога Спасителя. От его возгласа «совершилось», мига, в которой он вкусил смерть по воспринятому им человечеству, и в которой началось восстановление сотворенного Богом. Все сие сливается во единое созерцание и молитву. Незадолго до совершения своей первой и единственной литургии и в час Гефсиманского плача своего, он, Господь, беседовал обо всем этом с учениками своими. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. «И все носил в себе, как наши болезни». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 3 и 4. «И нам он дает осязать его раны». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. «Когда мы входим действенно и разумно в совершающиеся в час литургии».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 июля на площади перед храмом-памятником на Крови в Екатеринбурге состоится торжественное открытие фотовыставки «Жизнь в служении», посвященной 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Выставка – совместный проект пресс-службы патриарха Московского и всея Руси и Екатеринбургской епархии. Церемонию открытия возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Почетным гостем церемонии станет заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха священник Игорь Палкин. На уличных стендах будут представлены 225 фотографий, отражающих жизненный путь и служение первосвятителя. Среди них как старые архивные кадры, так и снимки, выполненные в разные годы сотрудниками пресс-службы патриарха Московского и всея Руси. В фотовыставке найдут отражение следующие темы: биография, интронизация, богослужение его святейшества, первосвятительские визиты в Екатеринбургскую епархию в 2010, 2013 и 2018 годах, взаимодействие с представителями власти и вооруженных сил, различные аспекты социального и миссионерского служения патриарха. Открытие выставочного проекта пройдет в рамках юбилейного 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Выставка в Екатеринбурге открывает серию выставок в епархиях, посвященных 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это уже второй крупный совместный выставочный проект пресс-службы патриарха Екатеринбургской епархии, выполненный специалистами Музея царской семьи Культурно-просветительского центра «Царский». С ноября 2025 года по март 2026 на шести площадках Екатеринбурга работала фотовыставка «Литургия с патриархом», которую посетило более 20 тысяч человек. Руководители вузов и организаций, принимающих выставку «Литургия с патриархом», будут награждены во время открытия выставки 14 июля. Церемония открытия состоится по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, в 15 часов. В Екатеринбургской митрополии с 11 по 21 июля проходят царские дни – череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу царской семьи. В уральскую столицу традиционно прибудут тысячи и тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней, в ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Царский крестный ход – кульминационное событие царских дней, символизирующее единство русского народа в его осмыслении истории Отечества, возвращение светлого имени государя-императора и его семьи, объединение вокруг Церкви Христовой и традиционных ценностей. Подготовка к царским дням велась Екатеринбургской митрополии при поддержке правительства области, администрации города Екатеринбурга и фонда святой Екатерины. 13 июля в понедельник в рамках царских дней в 17 часов 30 минут пройдет презентация книги Матросова «Крепость Екатерины», изданной Екатеринбургским отделением Императорского православного палестинского общества. Зал центра «Царский», Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. 14 июля во вторник в 14 часов 30 минут царские встречи. Встреча с Владимиром Александровичем Бойко, военным историком из Москвы. Тема к 110-летию создания русского экспедиционного корпуса. История 5-го особого пехотного полка, формировавшегося в Екатеринбурге. Открытие выставки артефактов, связанных с историей русского экспедиционного корпуса, воевавшего во Франции и в Салониках в годы Первой мировой войны. Встреча пройдет по адресу Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. В 16 часов в рамках царских музыкальных вечеров пройдет концерт авторской песни «И забытой те бригады на забытой той войне». Автор-исполнитель Виктор Леонидов, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына, адрес: Центр Царский, Екатеринбург, улица Царская, 8, вход свободный. В 17:30, 14 июля во вторник, пройдет просмотр документального фильма «Погибли за Францию». Режиссер Зайцев, руководитель киностудии «Русский путь», член правления Союза кинематографистов России. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в уральской столице в рамках 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» пройдет 22-я международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Выставка будет работать с 15 по 21 июля в Дворце игровых видов спорта. Православный проект откроется 15 июля в 13:00 молебном на начало благого дела у иконы царственных страстей Страстотерпцев, зубиком одного из детей последней августейшей семьи, икон святого праведного Семена Верхотурского и святого блаженного Космы Верхотурского с частицами этих святых угодников Божьих и Свято-Покровского женского монастыря Верхотурья. Возглавит молебен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В 14:00 во Дворце игровых видов спорта начнется культурная программа выставки. Ее откроет большой концерт народного ансамбля «Казачья песня» из города Тара Омской области. Еще один концерт этот казачий коллектив даст 16 июля в 13:00. Напомним, выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» пройдет с 15 по 21 июля во Дворце игровых видов спорта по адресу: Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, станция метро «Динамо». Время работы с 10 до 19:00. Вход на выставку свободный. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию новые главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж».
2: Фермора совсем не позвали во второй раз в гастрономию. Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших, те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них при каком-то рассказе о чем-то происходившем в последний раз в гастрономии сказал Фермору: «Мы вас с собой не звали, потому что нам всем было совестно. Вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно? Мне это невозможно», — отвечал Фермор. «То-то и есть. Молодой человек не искал перов и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в гастрономии. Он даже, как выше сказано, сам желал от этого отказаться. Но когда почувствовал, что его выключили без прошения, и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, срабел. Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост. И еще извиняются. Это уже насмешка». Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили. К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили. И вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки. Это его возмутило. Он пошел требовать от казначея объяснений и в полугнева чуть не поднял руку. Косоротый скрылся, но рассказал историю. На Фермора стали смотреть, как на человека помешанного. Это Дон Кихот. Ему не весть что представляется. Он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей. «Дрянной и беспокойный человек», — говорили о нем. И он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться. К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший. И Фермор надеялся найти себе защиту выше. В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому. Фермор от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в обхождении. Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это прекрасное, восторженное дитя, человек, совсем непригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль младенца. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу. Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважную. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает. Молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю, и также просит архиерей, отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество. Об этом надо спросить. Дэн спросил, что это значит. Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны. что его и не думали оставлять без назначения. Но надо было, разумеется, присмотреться, к чему его можно лучше назначить. Ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался. А архиерея там за него просили, и он просит, надо для него сделать. Да уж и сделали. «Ну и прекрасно», — отвечал Дэн, и известил Антония, что все улажено. «Его протеже дадут дело по силам, а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден». Антоний сейчас же послал за фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем мало восторга, а наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью. Викарий его за это отечески пощунял и дал к жизни наставление, заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях. Надо держать серединку на половинке, себя блюсти и ближнего не скрести. А в заключение всего афоризм: не укоряй и не укорен будеши, а укоришь других, укорят и тя. Фермор этого немало не боялся. За что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ. Начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие.

0: пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи, Господи!
2: Яко благо человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.

и посети виноград сей, и утверди и, его же насади, десница твоя.

благодатие, имущи дарование по благодати, то не нам различно, аще пророчество по мере веры, аще ли служение в служении, аще учай во учении, аще утешай во утешении, подавай в простоте, предстояй с отчанием, милуй с добрым изволением, люби нелицемерно, ненавидящи злое, прилепляющийся благому, братолюбием друг к другу любезней, честью друг друга больше творяще.

0: Святейший Владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея.
1: Бог молитвами святого славного и всехвального апостола евангелиста Матфея да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного

Во время оно пришед Иисус во страны Кесарии Филипповы, вопрошавши ученики Своя глаголя, «Когоме глаголю человец и быть и Сына Человеческого?» Они же реша, «Ови, уба Иоанна Крестителя, и ниже Илию, друзи же Иеремию, или един на год пророк». Глагола им Иисус, «Вы же когоме глаголите быти?» Отвечав же Симон Петр рече, «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго!» И отвечав Иисус рече ему, «Блажен еси Симоне Варионна, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец мой и жена небесех. Я же тебе глаголю, яко ты еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей».

0: Цим всі оція душі цього помишлення наше горцем.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Варсонофии и о пресвященных митрополитах и епископе и всех.

Тебе, Господу Спасителю нашему, о еже приятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую по обыдошею в России, и о еже

Наче с ним храме сем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от

милости ты человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во

Господи Божий, сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи и от бед избави, запрети раздирающим во обращении умов и ожесточении сердец, ризу Твою я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие, в дом и веди, алчущие напитай, недугующие, страждущие, укрепи и исцели, в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенных и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся веры, надежды и любви, восстань паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу, любовь обнови в людях Твоих, якоды едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе единому Богу в Троице славимому. Ты бы и си заступление, победы и спасения, уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому

и дьяконство Твое да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне присно и во веки веков. Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященного Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и святотроицы Сергиева Лавры, священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем,

предложенных честных дарей Господу помолимся. Храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих во не Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим. И полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Отче, время живота нашего в мире и покаяние скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны. И доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и

Твоего на небеса и сидящем Боге Слою Отца, и Папе грядущего со славою судите живым и мертвым, Боже, Царство

Сыном споклоняем во и славе благоголошаго пророки, о едину святую соборную и апостольскую.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будь

Достойно и праведно Тебя песить, Тебя благословить, Тебя благодарить, и Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, Ты, ибо си Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, пристался и так же, если Ты единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, Ты от небытия в бытие нас привел, и от падшего восставил, и паки не отступил, и си, вся творя, донти же нас, на небо возвел, и царство Твое даровалось, и будущее. О сих всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, о всех и живемы, и женевемы, явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас. Благодарим Тебя службе, сей уже от рук наших приятий изволилось, ащи предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувими и серафими, шестокрылатии, многочитии, возвышающиеся пернатии.

силами, владыка человеколюбчивый, пьем и глаголем. Свят еси, пресвят, ты единородный, твой Сын и Дух Твой святый. Свят еси, пресвят, и великолепна слава Твоя. Ты же мир Твой так возлюбил еси, яко же Сына Твоего единородного дати, да всех веру и в Него не погибнет, но имет живот вечный. И же пришед, и вся ее жена смотрение исполнит. Внучки же предаяшися, паче же сам себе предаяшись за мирские животы. Прием хлеб, посвяти свои пречистые, непорочные руки. Благодари, благослови.

0: Подобнее чашу повесили по воле.
1: Пить от нее все, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов.
0: Поминающий Спаситель, всю заповедь и все жанры выше, крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, десную сиденье, второе славное, паки пришествия.

Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися день. Не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спаславы, того благиня Ты ми от нас, но обнови нас, молящихся.

Марии, а святе Ване просим о святых славных и всехвальных и первоверховных апостолах Петре и Павле, о святителе Григории, митрополите Ираклийском, о преподобном ученике Неофинтионе, Парфении Елисийских, о преподобном Паисии Святогорце, их же и память совершаем.

Твоего. Еще болим Тебя, помяни, Господи, всякое епископство православных, правоправящих слово Твоей истины, всякое пресвитие, слово Христе, дьяконство и всякий священнический чин. Еще приносим Тебе словесную службу во вселении, о святей соборной апостольской церкви, уже в чистоте и чистом жизни пребывающих, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве.

0: Веруй, помяни, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященнейшего в Арсенофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинный.
1: Первых помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, его же даруй святым Твоим церквам, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующе, правоправяще Слово Твое я истинный.
2: Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священно-архимандрита, и преосвященные митрополиты и епископы,

o presvyšenlik mitropolite, архиепископе, епископе, я всем священничествами и начистим чине, о богохранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе я, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, во исцелении в немощах лежащих, во успении ослабем, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, во спасении людей предстоящих, и о их же киждо помышлении.

0: ныне и присно и во веки веков.
1: И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

0: даре, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Якуда человек любит Бог наш, прием его святый, пренебесный, мысленный свой жертвенник, во неблагоухание духовного, вознеспослит нам божественную благодать и дар Святого Духа помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай.

0: В яслях среди волхвов. Там творится молитва людская за него и таких же солдат, что в окопах сейчас, замерзая, за Христа и Россию стоят. Он попросит своими словами, он помолится тихо, без слов. Там, на горке, в израненном храме, этой ночью родится Христос. Этой ночью окрепнет надежда с Вифлеемской яркой звездой. Из далеких степей белоснежных все солдаты вернутся домой. И это стихотворение я написала в рождественскую ночь, когда я очень тяжело болела. И мне так себя было жалко. Как же так? Температура. Все отмечают Рождество, а я вот тут обложенная лекарствами лежу. И я листала телефон, и в одной из соцсетей мне попалась картинка, на которой... Это был рисунок, на котором было такое изображение. Мама с ребенком сидела у за праздничным столом, и была новогодняя елка, и стол этот плавно переходил в окоп. А в окопе сидел солдат. И вот в моей голове такой тумблер как будто бы переключился, и мне просто стало стыдно за то, что я вот так себя жалею, будучи дома в теплой кровати с полным холодильником еды. А там, ребята, что с ними, как они, появилось такое стихотворение «Рождественская надежда».
1: Эпоха драм для Родины моей. Что эти слова для вас?
0: Это слова из одноименного стихотворения и из книги с таким же названием моего второго авторского сборника, который так и называется «Эпоха драм для Родины моей». Почему я так назвала эту книгу? Потому что каждая эпоха для России – это эпоха драмы. И не было ни одного, наверное, столетия, тяжело, по крайней мере, вспомнить, чтобы мы жили спокойно, без каких-либо войн.
1: Само название звучит очень монументально и горько. Какие ключевые вызовы нашего времени вы стремитесь в ней зафиксировать?
0: Конечно же, вызовов всегда много, с одной стороны, с другой стороны, он всегда один. Это постоянное желание уничтожить Россию как государство, как нацию. И вот в своей книге я рассказываю в стихотворной форме о преемственности поколений и беру последние две. Ну, для меня это СВО сейчас, это тоже война для меня на самом деле. Две войны, в которых мы находились и находимся. Это Великая Отечественная война, безусловно. Мой дед воевал, фронтовик, как и у многих. И, естественно, специальная военная операция, где у меня находятся мои друзья. Вот такая квинтэссенция как бы преемственности поколений. Вот почему именно эти две темы, и плюс еще, конечно, тема веры, тема православия в книге тоже также поднимается отдельным таким разделом. Да? Почему это все вот так переплетено? Потому что то, что делают сейчас наши ребята на СВО, это продолжение подвигов наших дедов и прадедов. И чем ценна первая победа наших дедов? Ведь это не просто защита территорий была и освобождение этих территорий от немецко-фашистских захватчиков. Это была не просто победа над фашизмом, мы уничтожили эту коричневую чуму, наши прадеды, наши деды. Самое главное, что они отстояли, это право быть русскими, нашу культуру, нашу историю, наши традиции. Почему я об этом говорю? Потому что ни у одного завоевателя до Гитлера не было цели уничтожить наш народ, именно славянскую нацию, вот как генотип, не было. Да, завоевывались территории, да, порабощались мы, но не было в планах сократить нас настолько, чтобы оставить только как обслугу. Ведь по плану ОСТ, как мы все помним, как мы все знаем, подлежало уничтожению огромное количество наших людей, и 27 миллионов тому наших павших граждан, тому подтверждение. Причем акцентирую внимание, 27 миллионов – это 15 миллионов, почти 15 миллионов, 11 миллионов 900 тысяч – это были гражданские потери.

0: такие мирные люди, а остальные из 12 почти миллионов, да, это были наши военные потери. Причем у немцев эти потери составляли примерно 9 миллионов, у нас примерно 11 миллионов. И вы понимаете, все остальное было мирное население, которое убивали, резали, жгли, отправляли в рабство, где люди погибали. И почему мы говорим всегда о геноциде, о Холокосте, да, о геноциде армянского народа, но мы никогда не говорим о геноциде русских людей, советских граждан. Почему я говорю русских? Потому что для вермахта любой наш человек, проживающий на территории Советского Союза, был русским. Неважно, какой он был национальности. И, кстати, фразу «русские не сдаются» впервые вот именно во время Великой Отечественной войны сказал адыгский поэт, подорвав себя гранатой. Вот так вот.
1: Как вам удается совмещать в одном сборнике глубоко личную, тихую, духовную лирику и громкую, трагическую гражданскую позицию?
0: Вот, знаете, это очень просто совмещать на самом деле, потому что я же гражданин своей страны.
1: А конфликтуют ли эти темы внутри вас или, наоборот, дополняют друг друга?
0: Абсолютно никакого конфликта нет. Вы знаете, мы живем вот сейчас в такую эпоху, именно сейчас, когда ты должен быть со своей страной по-любому. И писать о ягодках и цветочках, ну, исключительно о ягодках и цветочках, и как-то не получается. И мне кажется, это не совсем правильно, потому что ты проживаешь то, что проживаешь твоя страна. Вот как во время Великой Отечественной войны тот же Симонов, та же Юлия Друнина, тот же Евгений Долматовский, поэты-фронтовики, они писали то, что они видели. И сейчас наши ребята, поэты-фронтовики, тот же Сергей Лобанов, тот же Александр Марфунин, Шорохов Александр. И вот, понимаете, это люди, которые погружены в это. Они сами на фронте находятся и находились. И вот эта поэзия окопной правды, сейчас появился вот такой термин, да, Z-поэзия еще называется, она, безусловно, передает то, что происходит сейчас со страной и с нами, как с гражданами этой страны, как с личностью. Вот, например, я хотела бы немножечко все-таки вернуться к Великой Отечественной войне, передать вот это, как сочетается личное, да, и сочетается то, что происходило. А потом мы перейдем к теме СВО все-таки, я прочитаю стихотворение. У меня есть стихотворение «Дедовой медали». Вот как личное переплелось с тем временем, с той эпохой, с Великой Отечественной войной. Я помню дедовой медали в обычной банке Монпансье. Мы с братом в них порой играли, делили поровну себе. Тебе Кавказ, мне за отвагу, а орден Красная Звезда нас провоцировал на драку. Звезда была двоим нужна. По-детски ценности не знаем, мы банку дедову трясли. И только позже, подрастая, мы кое-что понять смогли. Дед в объяснении не вдавался происхождения наград, но в день победы наряжался и каждый год смотрел парад. Он на пиджак с английской клеткой крепил всегда иконостас. Был при параде дед наш редко, но гордость распирала нас, что воевал, что есть медали, высокий, статный и седой. Эх, дураки, не понимали, не будет вечно дед живой. А дед ушел, как Убернесса с небесным клином журавлей. Закончилось на этом детство, на первой смерти из смертей. Я дедово храню медали давно не в банке Монпансье. Пусть что-то я о них не знаю, зато я знаю о себе, что не предам я память деда. Страну за доллар не распну. И в светлый праздник, День Победы, к бессмертному примкну полку. И еще одно стихотворение, которое я хотела бы вам прочитать. Мне очень оно созвучно и очень нравится. Называется оно «Русь». Времена судить не берусь, и в истории все не ново. Есть два слова «Святая Русь». Два простых неделимых слова, а за ними тысячи лет межозер и холмистых линий, князь Владимир да Пересвет, храмов Суздали купол синий, поле боя в Бородино и хрустящий лед под Тевтонцем, и в Европу Петра окно под суровым балтийским солнцем. И за эти тысячи лет каждый век окроплялся кровью новых войн и русских побед. Материнской слезой, да вдовий, солонеет новая соль в 21-м лихом столетии, и куют победу 2-0 90-х расстрельных дети. Умираю, но не сдаюсь, пишут парни снова и снова. Вот что значит святая Русь. Два простых, неделимых слова. И вот именно это стихотворение, да, оно такое несколько программное, потому что святая Русь – это все-таки мы, люди, граждане своей страны. И наше воинство, наша жертвенность – вот это все. И наша вера, вера в Бога, вера в победу. Без всего этого, конечно, мы просто потеряемся как нация, как уникальный русский народ. И еще одно стихотворение, которым я хотела бы поделиться, ведь стихи, повторюсь, пишутся, когда ты проживаешь какую-то эмоцию. Я очень много езжу по госпиталям, как раз как волонтер, и выступаю перед нашими ранеными ребятами. И после одной из поездок в Ставрополье я написала стихотворение. Мы выступали там в нескольких госпиталях, которые так и называются «Госпиталь». В Ставрополье было тепло, +15, вовсю светило. Но иначе время текло в тех палатах, где я ходила. Прорывалась осень в окно рыжей веткой да свежим ветром, а меня терзало одно. А нужны ли бойцам поэты? Что мне им, героям, прочесть? Мне нарядный, в красивом платье, у которой все в жизни есть, а у них... лежащих в палате, нету ног, да рука как плеть, да глаза наполнены болью, да прожито от 100 лишь треть, да иконки у изголовья. Мне на помощь осень пришла. Улыбайся и будь собою, ждут они от тебя тепла, отогрей их своей строкою. И вообще я хочу сказать, что после общения с нашими ребятами в госпиталях ты понимаешь, насколько это глубокие люди, насколько это сильные люди, и насколько наше воинство жертвенно все-таки и сострадательно. Именно вот это отличает наших военнослужащих, наших ребят от тех, кто против нас воюет.
1: Получили ли вы обратную связь от читателей вашей книги и жюри «Золотого Витязя»? Какая рецензия или отзыв тронули вас сильнее всего?
0: По поводу рецензии от жюри, нет, я не получила ничего, потому что было огромное количество участников. Я была дипломантом, вошла в длинный список, что тоже, опять же, для меня очень почетно. И у жюри просто физически не было сил давать какие-то рецензии, и я это прекрасно понимала, но уже само участие вот в таком потрясающем мероприятии, конечно, для меня тоже огромный прорыв и огромная честь, что мою книгу заметили и отметили вот таким образом. А обратную связь, конечно, я получаю от своих читателей, подписчиков, от ребят в госпиталях, от мам погибших солдат, которым я пишу стихи по их просьбе, или просто вот вдохновляюсь подвигом их сыновей. В Брянске я выступала, вообще вся история моя поэтическая такая серьезная началась с Брянска, потому что я написала стихотворение, посвященное мальчику Федору, который читал наш Евгений Князев, такое известное. И вот как-то с Брянска я познакомилась с комитетом семей воинов Отечества, с их руководителем Мариной Николаевной Сидневой. Практически у них у всех в 22-м году погибли дети, военнослужащие практически у всех. И вот Я очень вдохновилась этим. Я вот именно подвигом этих ребят я вдохновилась. Насколько они самопожертвенны были, насколько они любили Родину. И я написала гимн Комитету Семьи Воинов Отечества. Потом появилась песня, вот прям настоящий полноценный гимн. Музыку написал Андрей Павлов. И вот обратную связь, я одно из таких сильных впечатлений, когда мама одного из сыновей погибших, по ее просьбе я написала стихотворение, ее сыну посвященное. Она пришла на встречу в Брянск, подарила мне икону, цветы, свой чай, собранный своими руками, мед со своей пасеки. И вот глядя на меня, она мне сказала такие слова: «Мне нечем вас удивить». А я стояла и плакала, потому что меня нельзя было удивлять. Это было самое сильное потрясение в моей жизни, когда человек, мама, вот таким вот самым дорогим, что у нее есть икона Божьей Матери Свенская, чай, собранный ее руками, и мед, собранный ее руками, приносит мне как вот самый, для меня это был самый дорогой подарок, вы знаете, а она еще хотела меня чем-то удивить. Потрясающие люди.
1: Чувствуете ли вы, что в полевых условиях поэтическое слово воспринимается иначе, острее, чем на мирных творческих вечерах?
0: Вы знаете, когда мы были за ленточкой там в группе расположения войск, вернее, в расположении войск группы «Центр», конечно, я, если честно, как и мои друзья, мы не читали стихи такие с очень высокой патетической нотой, да, потому что ребятам не нужно ничего объяснять об этом. Они находятся на самом передовом крае, и вызывать у них какие-то эмоции, как надо, учить их, как надо Родину любить, что называется, да, совершенно не стоило. И поэтому, если честно, я читала стихи про любовь, про веру, про маму, посвященные матерям. Конечно, и о них я читала стихи, но это было что-то такое, знаете, без высокой ноты патриотизма. Это было что-то вот именно посвященное этим ребятам. Вот с вашего позволения я бы хотела прочитать одно стихотворение. Оно называется «Я не герой». Оно посвящено воину Вахтангу Хургуани, с которым я познакомилась уже, правда, в госпитале. Он был в штурмах, у него было 4-е уже ранение. Молодой парень, 36 лет. И вот историю, которую он мне рассказал, я написала в стихах. Я не герой. Я не герой, лишь выполнил задачу. 4-е ранение в штурмах. Молился Богу, слушаю и плачу. Он пишет о любви в своих стихах и просит близких с верой помолиться, чтоб с поля боя вышел он живой. Когда я вижу, парни, ваши лица, когда мы разговор ведем такой, где я сижу напротив, вы в колясках, как правило, без ног или руки, слетает наносное, словно маска, и духом мы становимся близки. Я не герой, лишь выполнил задачу. Я слушаю от каждого из вас. И дома после госпиталя плачу, помянник обновляя в сотый раз.
1: Я так понимаю, что истории и вот эти встречи с фронта становились основой для ваших новых стихотворений.
0: Конечно, конечно, безусловно. Потому что ты видишь ребят, ты напитываешься их рассказами. Причем у нас даже есть песня. Мы в одном из госпиталей познакомились с сапером Александром Карасев. У него был позывной Карась. Он почему-то меня звал Тютира. Не знаю, почему Тютир, Тютир. И как-то он мне сказал Тютир. У него такая редукция. А вы напишите про меня что-то такое вот. Я говорю: Саш, ну, рассказ или роман не напишу, говорю, но стихотворение попробую. И вот когда мы ехали в поезде как раз в Брянск с Катей, а Катя моя играет на балалайке, я ей прочитала стихотворение, которое написала Саша, и она говорит: а давай мы песню сделаем. И мы прям в поезде набросала, Катя наметала, скажем так, вот эти вот набросочки сделала на балалайке, и появилась песня, которую мы так и назвали «Сашка». И когда мы эту песню записали, отправили Александру, а он еще на тот момент был в госпитале, сейчас он уже, слава Богу, дома, а, чтобы вы понимали, он бывший футболист, и он потерял обе ноги. И, конечно, той силой духа, которой он обладает, она потрясает, эта сила духа. Он мне еще сказал, что тетя Юра, я еще на Олимпиаду, на Паралимпийские игры попаду, и я уверена, что он попадет. Так вот, когда ему отправили эту песню, он полночи мне записывал в одном из каналов мессенджера, где мы переписывались, кружочки, и со слезами благодарил. Со слезами благодарил. Вы столько для меня сделали. Вот так надо мало нашим ребятам. И вот после очередного концерта в госпитале я написала стихотворение, которое также называется «Концерт». И я хотела бы вам его зачитать. Это тоже все реальная история. Он тихо морщился от боли, кровила левая ступня. Мальчишка, 20 лет, не более. В больнице это и лишь 3 дня. Откуда взял он столько силы спуститься к нам пораньше в зал? Немного грустный и красивый. Пришел и молча наблюдал. А мы готовились к концерту. Басы, гитары, текст с листа, убавить звук, прибавить света, распеться. В общем, суета. Собрались все, концерт в разгаре. Стихи сменяют блюз и рок. И сердце сердцу радость дарит. И льется жизнь из нот и строк. Мальчишка тот, пришедший рано, все так же морщился слегка. Видать, болела сильно рана. Обнять хотелось паренька. И тут... На шлягере известном про покрывало января он вдруг всплакнул, по-детски, честно, куда-то в сторону смотря. Смутившись от своей слабинки, он быстро вытел рукавом сбежать успевшую слезинку. А в горле у меня встал ком. Я так случайно повстречалась с его израненной душой. Мне Бог открыл такую малость, ну, волком от нее хоть вой. Концерт мы мощно отыграли, но где-то в памяти сидят блеснувшая слезинка в зале и взрослый юношеский взгляд.
1: Будучи членом Союза писателей России, как вы оцениваете роль современного писателя в обществе? Должен ли поэт быть голосом эпохи или его задача просто фиксировать свои внутренние переживания?
0: Как мы уже говорили, вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина: «Глаголом жги сердца людей». Безусловно, любой творческий человек, он должен быть рупором эпохи. Причем в этом рупоре как раз и будет высказываться его вот это личное переживание трагических историй нашей страны.
1: Да, транслировать свои мысли.
0: Безусловно, потому что это и есть то, что делает его вот этим самым рупором. Знаете, я была в начале июня на открытии на Красной площади книжной ярмарки в составе в делегации Союза писателей России. Я участвовала в проекте «Слово Донбасса». И наш шатер, там были шатры, на Красной площади, да, в котором располагались, вот, проходили различные мероприятия. И я могу сказать вот честно, наш шатер, наша писательская делегация, Союз писателей России, собрала огромное количество людей и вызвала неподдельный интерес вот то, что мы читали фронтовую поэзию. Причем присутствовали наши поэты-фронтовики, тот же Сергей Лобанов. И вот это четкое, емкое, краткое, поэтическое слово чувствовалось, как оно входило в сердце человека, потому что люди останавливались и слушали, о чем идет речь, как это говорится, с какой интонацией это произносится. И после мероприятия многие подходили, жали руки вот нашим поэтам, звучали песни на стихи наших поэтов, того же Кирюшина, нашего Виктора известного, да, звучала музыкальная такая часть, у нас была попурри из военных песен, и люди подпевали, а молодежь, даже если кто-то не знал слова, понимаете, они останавливались и слушали. И вот, видя все это происходящее, становится очевидным то, что русский народ нуждается в этом слове. Наши люди нуждаются вот в таком духовном, литераторском, скажу так, окормлении именно. Потому что это, опять же, и со стороны поэтов, членов Союза писателей России, да, музыкантов, композиторов, литераторов. это продолжение тех же самых фронтовых бригад, агитбригад, которые во время Великой Отечественной войны отправлялись туда к нашим бойцам и выступали там. И вот сейчас ведь делегации Союз писателей России выезжают туда с концертами. Точно так же история закольцовывается и повторяется. И в связи с этим, вот начало вопроса, да, рупор ли должен быть поэт рупором или переживать какие-то свои личные эмоции. Вот эти личные эмоции нужно переживать вместе со своей страной. Вместе со своей страной. Тогда ты можешь сказать, что ты действительно живешь вот в качестве, ну, я про себя говорю, в качестве поэта не зря. Если твое слово откликнулось кому-то, и если оно кому-то из 100 человек двум открыло на что-то глаза, все не зря. Вот, наверное, так.
1: В нашей современности, я думаю, что очень сложно разделить свою функцию как голос эпохи, поскольку в нашем современном мире есть определенные события и внутренние переживания, они переплетаются. А сталкиваетесь ли вы с таким явлением, как творческий кризис? И если да, то что помогает вам возвращать вдохновение и душевные силы в те моменты, когда реальность вокруг кажется слишком тяжелой и драматичной?
0: Творческие кризисы, да, безусловно, они есть у каждого поэта, писателя, у каждого творческого человека. И был период, когда я целый год ничего не писала, вот именно в поэтическом смысле, да, там прозу я делала, наброски, рассказы, а вот стихи не писались, и я думала, что это уже ушло.
1: А может быть, это затишье перед бурей, и вы копили в себе эти эмоции и переживания, у вас там все перемалывалось?
0: Возможно и так, возможно, да, но я помню, как я выходила из этого, я просто себя заставила один раз сесть. И вопреки тому, хочу я, это как ремесло, вот как ремесло, хочешь, не хочешь, получается, не получается, а надо, это надо. Я заставила себя сесть и написать стихотворение. Потом я посмотрела какой-то документальный фильм, помню, про Великую Отечественную, связанный с Великой Отечественной войной, и появилось какое-то стихотворение о Великой Отечественной войне. И вот как-то так потихоньку из этого кризиса я и вышла.
1: Это и есть та самая профессиональная ответственность, дисциплина, если хотите, когда человек себя берет в руки и организует себя, понимая, что его же слово вылечит.
0: Наверное, сейчас я могу так сказать. На тот момент мне просто стало страшно, что вот год прошел, я ничего не написала. Но так складывались события в моей личной жизни, и вот так получалось на тот момент. А сейчас, да, это действительно какая-то ответственность и перед самой собой, и перед теми людьми, которые хотят слышать твое слово. Иногда даже вот мои подписчики, мои друзья где-то в соцсетях, они мне могут написать: «Ирина, мы ждем, вот такое-то будет событие, мы ждем». А иногда даже доходит до смешного. Одна из дочек моей подруги, зная, что я к 9 мая всегда обязательно пишу какое-то стихотворение, она меня спросила: «Ира, а ты написала что-то для меня новое?» Для меня это было такое откровение. Я говорю: «Хорошо, Аня, я напишу для тебя что-то новое». Но так получилось, что стихотворение состояло из 8 катренов. И, конечно, когда Аня его увидела, Ане на тот момент было всего лишь 6 лет, она немножечко так даже где-то всплакнула, когда учила. Но отступать было некуда, потому что стихотворение было написано специально для нее.
1: Итак, на настоящий момент какое стихотворение из вашего репертуара вы назвали бы своей главной визитной карточкой? Вот прямо сейчас. И почему?
0: Я уже стихотворение это читала. Это стихотворение «Русь». Да? Почему это моя визитная карточка? Потому что, наверное, в нем на данный момент очень четко я постаралась, по крайней мере, отобразить вот эту преемственность вековую нашего героического народа, нашей героической истории. Да, она сложная, эта история, она непростая. И в большинстве своем она связана именно с драмами, но тем не менее мы всегда из этих катаклизм выходили победителями. Так устроен русский человек. Он всегда идет туда, где несправедливость, восстанавливает ее, причем совершенно беззаветно, жертвуя собой.
1: Это наш генетический код?
0: Я уверена, что да, потому что, возвращаясь опять же к православию, к вере, безусловно, потому что именно вера, наши заповеди, да, наше вот это «нет ничего выше, чем положить голову за други своя». Это и есть квинтэссенция всего. Если это закончится, закончатся русские люди. Ведь если взять любую практически войну, в которой мы участвовали, где мы даже всегда мы выходили победителями, да, и где в плен, допустим, попадали наши недруги, ведь у русского солдата, скажу так, никогда не было такой задачи унизить, уничтожить, запытать до смерти и так далее. Все равно было вот это вот какое-то сострадание было, какая-то была такая жалость, что ли, к врагу. И убивать просто так, потому что так хочется, потому что мне вот из кровожадности. У русского человека этого нет. Вы знаете, у меня есть стихотворение «Я дошел до Берлина, мама». Я его написала в этом году, к 9 мая, и в нем как раз вот есть вот это, вот этот рассказ небольшой, но вы поймете, о чем я говорю, вот об этой жалостливости. «Я дошел до Берлина, мама, и не верится, что живой. Здесь костелы у них не храмы, и немецкий язык чужой. На стене Рейхстага наш город, я его написал вчера. А у вас там, наверное, голод. Эх, проклятая немчура, вот смотрю я на них, и жалко, а ведь не за что их жалеть. Медсестренку убили, Галку, в день победы, да умереть. Я дошел до Берлина, мама, и смертельно хочу домой. Вставить в окна новые рамы, выпить чаю вдвоем с тобой. Ты не спрашивай только, мама, почему я такой седой? И как выжил я средь бедлама, называемого войной?» Почему про жертвенность вот здесь я написала, да? Потому что, как мы помним, в Берлине уже в 45-м году, в мае, организовывались кухни питания, где кормили немецких граждан. Хотя пропаганда была очень сильная со стороны вермахта о том, что советские солдаты – это не люди, убийцы кровавые. А вот тем не менее, да, наш комендант Берлина, он организовал и питание, и водоснабжение наладил в кратчайшие сроки. Вот это наша жалость и жертвенность, и такое вот все-таки сострадание, чувство сострадания, основанное, опять же, на нашей православной вере. Это очень мощная закваска.
1: Над чем вы работаете сегодня? Планируется ли новый сборник, который, возможно, продолжит идеи эпохи драм?
0: Безусловно, работаю над новым сборником и...
1: Черпаете вдохновение?
0: Да, и вы знаете, порой оно приходит неожиданно. Даже вот хочу рассказать прямо один вам интересный случай. Я увидела потрясающую картину Екатерины Камыниной, которая называлась «Тишина». На ней была изображена девушка в шинели, которая вот... пришла, видимо, после войны, стояла на мосточке, и появилось у меня одноименное стихотворение «Тишина», вот к вопросу о вдохновении. Вдохновилась я картиной прекрасной художницы. На мосточке стоит девчонка, стан упрятан в шинели драп. Вещмешок на земле в сторонке, в нем нехитрый военный скарб. Отражается в тихой речке, скрытой зеленью окоем, для березы белесой свечки. Берег словно стал алтарем. Рядом, справа, две старых лодки. И окрест ни одной души. Только дятел лесные сводки отбивает в звонкой тиши. А девчонка прошла в шинели больше тысячи дней войны. Был проклятый враг на прицеле, были павшие пацаны. Ближний бой под гул канонады, крики раненых, кровь рекой. А сейчас тишина, и надо ей привыкнуть к жизни иной. Вещмешок отложить в сторонку и тяжелую снять шинель. На мосточке стоит девчонка в тишине, пьянящей, как хмель. Конечно, вот это стихотворение тоже войдет, я надеюсь, в новый сборник. Пока он готовится, и, безусловно, он будет неким, что-то будет в нем новое, да, но он будет и неким продолжением, да, все верно, предыдущего сборника «Эпоха драм для Родины моей», потому что живем мы в такое время, когда драма продолжает присутствовать в нашей жизни.
1: Ирина, ваша поэзия доказывает, что русское слово остается мощной, созидательной и целительной силой даже в самые сложные исторические периоды. Лауреатство в конкурсе молитвы и дипломы «Золотого Витязя» – это не просто литературные трофеи. Это свидетельство того, что темы веры, мужества и любви к Отечеству сегодня жизненно необходимы читателю и слушателю, любому человеку. Наша с вами встреча оставляет твердое ощущение. Пока у России есть поэты с такой обнаженной душой и горячим сердцем, наша духовная культура способна преодолеть любые испытания.
0: Хочу сказать о том, что да, вы правы. Победа будет написана на точке ноль и сказана на точке ноль на русском языке. У меня есть стихотворение, кстати, «Алфавит Победы», которое посвящается Великой Отечественной войне. Я его зачитаю, но мы поговорим еще прямо в стихах, пару стихотворений о том, что все-таки наша основа – это очень мощная квинтэссенция веры, добра, справедливости и любви. «Алфавит Победы». Кирилл и Мефодий читали в Берлине, где враг был разбит, 20 века скрижали. Победный святой алфавит советского русского слова. Вам, гадам Кремля, не видать, Рейхстагу капут. Богословы крестили советскую рать, и небо Берлина хрипело от русских восторженных пуль. Победа плясала и пела, ей ангелов вторил патруль. И хочу сказать о том, что действительно слово «победа» будет написано на русском языке и в 21 веке, потому что у нас есть основа, которая пришла к нам из далеких-далеких времен. И эта основа в моем стихотворении прозвучит так. Есть у нации каждой основа. Нам Господь даровал серебро. Мы хранители русского слова, миру давшего веру в добро. Мы потомки великих поэтов, полководцев и русских святых. Мы Христовым пропитаны светом. Мы сложнее и проще других. Оттого-то и русское слово нынче всюду позором клеймят. Русский мир не под властен оковам. Он своим милосердием свят. Мы хранители русского слова. Это наше с тобой серебро. И у нации русской основа. Вера, правда, любовь и добро. Спасибо большое за такую прекрасную беседу. Благодарю вас за приглашение и за чудесный разговор о главном.
1: Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. С вами были Ирина Трусова и Ирина Василевич.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. На календаре воскресенье, 12 июля. Мы поздравляем вас с праздником и с Днем Воскресным, и с памятью первоверховных апостолов Петра и Павла. И, как всегда, желаем вам доброго и мирного вечера в кругу родных и близких вам людей. И время напомнить вам те передачи, которые прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей цикл «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. Поговорим о заповедях Божьих. 18:30 в нашем эфире встреча с поэтессой Ириной Куль. Она прочитает свои патриотические стихи. В 19:10 жития святых апостолы Петр и Павел. В 19:20 ребята пусть слушают сказки для внука и внучки. Программа подготовлена Светланой Колобовой и юными Мишей и Лизой. В 19:30 цикл «Звучащая книга». Сегодня это повесть Николая Семеновича Лескова «Грабеж». В 20:10 мы предлагаем вашему вниманию репортаж Елены Сырневой из гуманитарного центра преподобной Ксении Петербургской. В 20:20 беседы о вечном. В передаче принимает участие священник Иоанн Авдюшин, беседует Виктория Кауган о роли семьи для маленького ребенка. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:30 в нашем эфире в цикле «Духовное слово» главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:40 программа из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь, звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:20 программа Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». В 03:40 передача с Ириной Куль. Она прочитает свои патриотические стихи. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на понедельник, 13 июля. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим встречу с гостем нашей студии, поэтессой Ириной Трусовой. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Мир вам, и да хранит вас Господь!
1: Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в праздник Рождества Иоанна Предтечи посетил Горнинский монастырь. Согласно традиции, заложенной около полутора веков назад начальником русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином Капустиным, в этот день икона Благовещения Пресвятой Богородицы, находившаяся по образу Пречистой Девы 3 месяца в горней стране, вернулась обратно в Иерусалим. В этот день митрополит Капитриатский Исихий, Иерусалимский патриархат, возглавил литургию в соборе всех святых в земле русской, просиявших Горнинского женского монастыря в Эйн-Кареме. Митрополиту Исихию сослужили начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Васиан Змеев, драгоман или ответственный за внешние связи Иерусалимской патриархии архимандрит Матфей, духовенство миссии, паломники из России в священном сане. На богослужении молитвенно предстояли патриарх Иерусалимский Феофил III, генеральный секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх, настоятельница Горнинского женского монастыря игумени Екатерина Чернышова с сестрами. Накануне вечером в соборе всех русских святых Горнинского монастыря духовенством миссии было совершено всеночное бдение. Литургия совершалась на церковно-славянском, греческом и арабском языках. По окончании богослужения патриарх Феофил и иерархи Иерусалимской церкви, духовенство русской духовной миссии, сестры Горнинской обители и паломники торжественной процессии с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы и пением праздничного тропаря проследовали из собора всех русских святых Казанский храм Горнинского монастыря, где патриарх Феофил и иерархии, служившие духовенство, поклонились чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы. Затем духовенство и сестры во главе с митрополитом Исихием крестным ходом с образом Благовещения и богородичными песнопениями направились из Казанского храма к источнику Девы Марии, расположенному в центре Эйн-Карема. Оттуда икона в сопровождении духовенства и сестер миссии отправилась в Троицкий собор в Иерусалиме. В Троицком соборе русской духовной миссии архимандрит Воссиан и духовенство торжественно встретили чтимый образ Благовещения, который с пением праздничного тропаря был помещен на место своего постоянного пребывания. Так завершилось празднование целования, то есть встречи святой праведной Елизаветы с Пресвятой Девой Марией. Празднование встречи Пречистой Девы Марии со святой праведной Елизаветой было установлено в 1883 году начальником русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином Капустиным, который сам составил чин праздника целования и добился его утверждения Святейшим Синодом. В эфире новости. В Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы строительства православных храмов уже ввели в эксплуатацию, строят и готовят к строительству 30 храмов. Как отметил куратор программы 200, депутат Госдумы России Владимир Ресин, возведение храмов идет одновременно с масштабным жилищным строительством в округе, благодаря чему жители новых кварталов смогут посещать храмы в шаговой доступности. Владимир Ресин подчеркнул, что сегодня Юго-Западный административный округ остается одним из самых динамично развивающихся округов столицы. В настоящий момент на территории округа действует 55 православных храмов, из которых 17 на временной основе. Сообщается, что по данным Росстата на 1 января прошлого года в Юго-Западном административном округе проживали почти 1,5 миллиона человек. При этом численность населения округа продолжает расти благодаря строительству нового жилья. Мы всегда смотрим вперед. Там, где появляются новые жилые кварталы, должны быть и храмы. Люди должны иметь возможность прийти в храм рядом со своим домом, не тратя время на долгие поездки через весь город. Именно в этом заключается главная задача программы, сказал Владимир Ресин. Программа строительства православных храмов реализуется во всех административных округах Москвы, кроме центрального. Ее главная цель – обеспечение густонаселенных районов столицы храмами в шаговой доступности. Строительство ведется исключительно на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. По поручению главы города работу программы координирует Владимир Ресин, возглавляющий рабочую группу фонда. И последняя информация выпуска. Первую заупокойную литию совершили 4 июля на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом на месте массовых казней времен большевистских гонений. Богослужение возглавил иерей Дмитрий Чуев, благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии. На нем присутствовали духовенство и миряне всех благочиней Выборгской епархии. По словам священника, будет вестись работа по розыску и установлению имен всех погибших здесь страдальцев, начавшееся еще 40 лет назад. Как сказал краевед Дмитрий Михайлов, испытываешь с одной стороны печаль, когда молишься на этом месте, но с другой стороны есть даже физическое ощущение легкости, когда называешь имена убиенных и молишься о их упокоении. Ведь раньше имен мы не знали, были только кости расстрелянных, и потребовалась титаническая работа в архивах, чтобы установить хотя бы малую часть лежащих здесь людей. Сегодня доподлинно известны имена 80 человек, но на Ржевском Ржевском полигоне сотни и тысячи. Ржевский артиллерийский полигон под Петербургом – это огромная территория. Ее границы доходят до берегов Ладоги. С XIX века здесь испытывали морские орудия, а после прихода к власти большевиков полигон стал сначала местом бессудных убийств, так называемых административных расстрелов, а позднее массовых казней лиц, осужденных тройками НКВД. По воспоминаниям очевидцев, тела сбрасывали в траншеи или ямы, они лежали слоями. Часто расстрелы проходили ежедневно. Расстрелы и захоронения начались в этом месте еще в 1918 году и продолжались вплоть до 1953 года. На полигоне покоится порядка 100 тысяч человек. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Основы нашей веры». Передачу ведет руководитель миссионерского отдела Казанской епархии священник Александр Ермолин.
2: Часто нас спрашивают, какие есть духовные ориентиры в жизни, на что нам вообще ориентироваться как православным людям. И ответ церкви очень простой. У нас с вами есть все необходимое для спасения, то есть для глобальной задачи, и есть все необходимое для нашей жизни, то есть для задачи уже частной. Это заповеди, это все то, что Господь нам дал, и церковное предание, которое объясняет нам то, как правильно жить. Давайте попробуем разобраться. Вообще, я помню, как в свое время, наверное, в нулевые еще годы, часто у православных людей, которые пришли в храм, это первое поколение, и я сам первое поколение верующих в своей семье, вставали вопросы, а вообще, как жить православному христианину, на что ориентироваться. Вот есть пример Российской империи. Там все прекрасно, все православно, и можно вспомнить Ивана Шмелева, «Лето Господне», мы попытаться заниматься какой-то исторической реконструкцией, жить так, как описали православный быт начала 20 века. Можно заниматься такой вот реконструкцией, как жили православные раньше, тогда мы уже подходим к такому прекрасному тексту, как «Домострой». Кстати, интересная книга, всем советую прочитать и пытаться реконструировать эту жизнь. Но на самом деле есть те вещи фундаментальные. Все, что я сказал, это частные вещи, как жили в 18 веке, в 19 веке и так далее. Это все частности. Но есть те универсальные вещи, которые проходят сквозь века и которые будут актуальны всегда. Мы не знаем, будет ли, допустим, 31 век в истории нашего мира, может быть, будет, может быть, не будет, но к тому времени у нас уже будет какая-нибудь там епархия на Марсе, тоже все вполне возможно, но остается совершенно однозначно вечная вещь. Это заповеди, то есть то, что Господь нам дал, и мы их видим в Священном Писании Ветхого Завета, это заповеди, которые Господь дает Моисею, 10 заповедей, которые знают все, которые легли в основу культуры, которые даже в той или иной степени легли в основу нашего законодательства, ну, например, «не убей, не укради» и так далее, это точно однозначно повлияло на российское и вообще на современное право. И есть заповеди блаженства, которые Господь говорит нам в Новом Завете. Давайте об этом поговорим. Заповеди, которые Господь дает Моисею, они всем известны. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй и так далее. Их всего 10, и они разделяются как бы на две части. Одна часть – это по отношению к Богу, то есть возлюби Господа Бога своего, а другие – по отношению к человеку. То есть, когда мы уже говорим, как нужно себя вести по отношению к другому человеку, и, по сути, по своей, все эти заповеди можно свести к двум. Возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот те заповеди, которые даны, которые сохраняют свою актуальность. И есть заповеди блаженства, которые Господь дает нам, и мы их читаем в Новом Завете. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны миротворцы и так далее, и так далее. То есть получается, что первые заповеди, заповеди Моисея – это база, это фундамент, это то, что нужно делать и что делать не нужно. А заповеди, которые Господь дает нам потом, заповеди блаженства – те заповеди, которые уже говорят нам о более совершенном человеке, о том человеке, который уже идет по пути какой-то духовной жизни, как-то развивается, как-то совершенствуется и таким вот образом хочет достичь каких-то духовных высот. Ну, например, блаженны нищие духом. То есть кто это такие люди? Те, кто не просто кто беден, ни в коем случае, нет. Нищие духом. духом, это те, кто понимают свою духовную пустоту, которые понимают, что они хотели бы как-то духовно наполниться, духовно развиваться и дальше жить как православные христиане. Поэтому все есть для нашего с вами спасения, для нашей с вами жизни в этом мире.
0: Что мне будет за соблюдение заповедей?
2: То, что вы молодец, вы исполняете заповеди Божьи, которые Господь нам дал, и, соответственно, человек, живущий по заповедям, он будет успешен, если так можно выразиться, да, в нашем мире, то есть он будет жить правильно, как христианин, и он, естественно, также будет надеяться на вхождение в Царствие Божие, то есть он будет, получается, условно это слово, какое может быть не очень правильное, он будет успешен и в этом мире, и в Царствие Божие, при всей условности понятия «успешен».
0: Что такое спасение в церковном понимании?
2: Ну, конечно же, главное устремление человека – это устремление к спасению. И термин «спасение» – это то понятие, которое очень сложно объяснимо для современного человека. То есть, когда мы говорим, что Господь приходит в мир ради нас, людей, оно вроде более-менее понятно. И нашего ради спасения. Тут возникают вопросы, а от чего нужно нас спасать? И есть прекрасное выражение отца Александра Шмемана о том, что именно спасение – главная идея человечества. Ведь когда человек тонет, он просит не об улучшении ситуации, а просит о спасении. То есть нужно взять, не сделать комфортно. Ну, ты там в воде побудь как-нибудь комфортно, не знаю, мы тебе там кофе передадим, ты подожди там часок, другой, третий, мы тебя вытащим. Если тебя акулы не скушают, мы тебя вытащим. Нет. Человек просит о спасении. Вытащите меня вообще отсюда. И спасение, в глобальном смысле этого слова, это спасение от рабства греху, от рабства вот, жизни по страстям. Вот в этом смысле есть спасение. И сам термин спасение, слово, и нужно до современного человека эту идею доносить, что мы, вот такие вот люди, как сейчас говорят, осмысленные, понимающие, на самом деле, в общем-то и целом, мы погибаем, потому что находимся в рабстве греху, а полная свобода от греха, она получается только тогда, когда мы принимаем на себя иго Христова. То есть есть только два состояния бытия, возможно, для человека, либо быть рабом греху, рабом своим страстям, либо принять на себя иго Христова. Ну, об этом тоже мы говорили в нашем выпуске, о том, как вообще человек понимает православную свободу, и наш был ответ на тезис о том, что мой Бог меня рабом не называл. Об этом тоже мы очень подробно говорили, потому что принять на себя иго Христовое, оно нас делает свободными от греха.
0: Вы слушали программу из цикла «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным.

0: помру. А меня сегодня Петя чуть не вывернул из петель. Утром точно на коня прокатился он на мне. На такое он мастак.
1: И решили двери так.
2: Если будут издеваться,
0: перестанем открываться. Можешь представить, Миша, если двери не будут открываться,
2: да,
0: мы никуда не сможем попасть, ведь правильно?
2: Да.
0: Вот, не надо так себя вести, не надо превращаться в плохих ребяток, да?
2: Да.
0: Вот, хочу прочитать тебе сказку, которую написала Елена Ульева, про одного Мишу, который превратился в дикого зверя. Жил-был Миша, хороший мальчик, но иногда он любил что делать?
2: Драться.
0: Драться. Захочет получить какую-нибудь игрушку, стукнет и отберет. Захочет куда-то попасть первым, оттолкнет. Даже маленьких обижал, даже девочек. Пошел один раз Миша гулять. А во дворе ребята гуляют. Ну и Миша стал их, как всегда, обижать. У кого игрушку отберет, кому просто так нападаст. И вдруг Машенька говорит:
3: Миша, что с тобой? Почему у тебя когти выросли и зубы?
2: Ой!
0: Страшно стало ребятам, и тут Петя догадался.
4: Это Миша в зверя превращается. Это же звери кусаются, царапаются и дерутся, потому у него когти выросли и клыки.
3: А что, Мишу потом в зоопарк отвезу?
0: Испугалась Маша.
3: В клетку посадят.
2: Я не хочу в клетку.
0: Заплакал Миша.
2: Никакой я не дикий зверь. Я мальчик.
0: Раз ты мальчик, то не толкайся и не делись. Вот и будешь мальчиком. Миша, конечно, в тот день очень сильно перепугался и больше никогда не дрался. Дружил со всеми ребятами. Хорошая сказка?
2: Да.
0: Да. Если ты случайно или ты, Лизонька, поссорились друг с другом, или с другом, или с подружкой, можно легко помириться. Бывают такие считалочки-мирилочки. Вы знаете какие-нибудь?
2: Да.
0: Ну-ка, Лизонька, расскажи, какую ты знаешь. Давайте попробуем помириться. Так.
2: Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Не надо больше драться, толкаться и кусаться. Раз, два, три, четыре, пять. Будем вместе мы играть. Кря, кря, кря. Мы друзья.
0: Хорошая мирилочка. Миша, а ты тоже знаешь какую-то,
2: да,
0: мирилочку? Ну-ка, давай нам расскажи.
2: На пороге у развилки постречались две дразнилки. Постречались, подразнились, не сдержались и сцепились. Прибежали разнималки, помешали перепялки. И к развилке на кобылке прискакали две мирилки. Прекратилась перепалка, и тогда пришла считалка. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо друзей считать.
0: Хорошо друзей считать. Хорошо, что есть друзья, есть кого посчитать, да? А я еще одну мирилочку знаю. Давай мизинчик. Мизинчиками сцепились. Мирись, мирись, мирись. Повторяй за мной.
2: Мирись,
0: мирись, мирись. И больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. А кусаться нам нельзя, потому что мы друзья. Будем дружить, будем весело, весело жить. Ведь правильно?
2: Да.
0: Потому что вежливость – это умение вести себя так, чтобы другим было приятно с тобой. Ведь правильно, Лизонька?

0: Надо быть всегда приветливым, здороваться при встрече и благодарить за помощь. А когда ты уходишь, нужно что делать? Прощаться, попрощаться. Не надо заставлять о себе волноваться. Если ты уходишь, надо сказать, куда ты идешь и когда ты вернешься. Не капризничать, не ворчать, потому что твой каприз может испортить настроение другим. А ведь портить настроение другим – это плохо, ведь правда,
1: да.
0: Мишенька? Это очень плохо. А вот я хочу вам прочитать еще один рассказ Джани Радари. Один мальчик растерял все хорошие слова. Остались у него только плохие. Тогда мама отвела его к доктору. Тот сказал: открой рот, высуни язык, посмотри вверх, посмотри на кончик своего носа, надуй щеки. Потом велел мальчику поискать хорошие слова. Сначала мальчик нашел слово «уф», тоже нехорошее слово, ведь правда? Затем слово «отстань». Скажите, это хорошее слово, нет?
1: Нет.
0: Нет. Тоже плохое. Наконец он обнаружил розовое слово. Это слово было «привет». Положил его в карман и отнес домой. После этого научился говорить хорошие слова и стал хорошим, добрым мальчиком. Ну вот, про Мишу мы прочитали, да, а про девочку твоего имени, да, прочитаем, которая хвасталась. Быть хвастливой девочкой, как ты думаешь, что хорошо, не?
1: Это плохо.
0: Это тоже не очень хорошо. Вот про хвастливую Лизу мы сейчас с вами еще послушаем. Жила-была на свете Лиза, и очень любила она хвастаться. Выйдет во двор и начинает.
1: Я самая красивая, я самая умная, игрушки у меня самые лучшие, и вообще я лучше всех.
0: Только стала замечать она, что все одна и одна. Загрустила она, заскучала. Одной играть совсем неинтересно. Лиза к ребятам, а те ей говорят:
2: куда нам до тебя? Ты же самая лучшая, самая красивая. Разве мы тебе годимся? Получше кого-нибудь найди.
1: Годитесь, годитесь,
0: заверила Лиза.
1: Вы такие же хорошие, как я.
2: Значит, мы на равных?
0: Да, на равных. Никто не лучше ведь и не хуже. Правильно, Лиза?
1: Угу.
0: А когда все одинаковые?
1: Чего хвастаться?
0: Вот как мальчик хвастунишка такой есть. Я его знаю, одного такого мальчика, который сидит на дереве, ножками болтает. Я на дереве сижу. Про себя все расскажу. Я такой, да такой, самый умный и большой, самый лучший, самый сильный, самый добрый, красивый, самый смелый и огромный, и, конечно, самый-самый скромный. Я хвалился, так хвалился, ой, прямо с дерева свалился. Вот видите, чтобы с дерева не свалиться, не надо хвастаться. Зло как снежный ком катилось, и все больше становилось. Тут добро, как будто солнце, глянуло в свое оконце и от зла не отвернулось, а спокойно улыбнулось. Знаете, что же вдруг случилось? Зло исчезло, растворилось.
1: Как нам жить, Господь велел?
0: Всех любить, слона и мошку, честным быть, с людьми и кошкой.
3: Никого не предавать, никогда не унывать.
0: Да, не будем унывать, будем радоваться, радоваться теплым солнечным дням, радоваться, что у нас есть родители, что у нас есть
4: бабушки, дедушки.
0: Бабушки, дедушки, что у нас есть наш заступник, Господь Иисус Христос, да? Богородица, будем помнить это.
2: И брат и сестрой.
0: И брат и сестра. Вот. Благодарить Богу. Слава Богу за все.
4: Слава Богу за все.
0: До свидания, ребята.
4: До свидания.
0: До свидания, мальчики и девочки.

0: Вы слушали программу «Сказки для внука и внучки».
1: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Дорогие друзья, вашему вниманию новые главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж».
2: Фермора совсем не позвали во второй раз в гастрономию. Старшие, очевидно, не хотели его видеть, а из младших, те, с которыми он ближе других сталкивался, были немножко сконфужены, и, наконец, кто-то из них при каком-то рассказе о чем-то происходившем в последний раз в гастрономии сказал Фермору: «Мы вас с собой не звали, потому что нам всем было совестно. Вы ничего не пьете, а между тем у нас плата общая. Вам это убыточно? Мне это невозможно», — отвечал Фермор. «То-то и есть. Молодой человек не искал перов и не почитал себе ни за честь, ни за удовольствие пить и есть в гастрономии. Он даже, как выше сказано, сам желал от этого отказаться. Но когда почувствовал, что его выключили без прошения, и притом так решительно, так мягко и в то же время так бесповоротно, он сконфузился и, сам не сознавая чего-то, срабел. Как это так скоро и так просто? Я не сделал ничего дурного, а меня вышвырнули, как кошку за хвост. И еще извиняются. Это уже насмешка». Но прошло несколько дней, и ему стало смешно, как его спустили. К сожалению, не к чему было уже и присматриваться. Фермор видел, что его самого рассмотрели до дна и отставили. И вдобавок стала ходить какая-то сказка, будто он принял какую-то шутку казначея за серьезное предложение ему какой-то артельной взятки. Это его возмутило. Он пошел требовать от казначея объяснений и в полугнева чуть не поднял руку. Косоротый скрылся, но рассказал историю. На Фермора стали смотреть, как на человека помешанного. Это Дон Кихот. Ему не весть что представляется. Он никакой шутки не понимает и бросается на добрых людей. «Дрянной и беспокойный человек», — говорили о нем. И он слышал это и находил в себе еще более силы стоять на своем и не поддаваться. К счастью, на каждого старшего у нас бывает еще высший старший, и Фермор надеялся найти себе защиту выше. В числе рекомендаций, которыми Фермор был снабжен из Петербурга в Варшаву, у него было рекомендательное письмо к русскому православному викарному архиерею Антонию Рафальскому. Фермор от скуки и досады вздумал воспользоваться этим письмом и предстал викарию, который до вдовства своего жил в миру и знал толк в обхождении. Без всякого сомнения, он сразу же уразумел представшего перед ним молодого человека и сообразил, что это прекрасное, восторженное дитя, человек, совсем непригодный к жизни между людьми бойцовой породы, и Антонию, может быть, стало жаль младенца. При свидании с начальником инженеров в Варшаве Деном Антоний рассказал о Ферморе и сумел расположить Дена в его пользу. Иван Иванович Ден особенно не вникал в просьбу, так как она представлялась ему очень неважную. Молодой человек томится, что ему не дают сразу много дел в руки, над чем командовать. Это часто так бывает. Молодые люди всегда чем-нибудь томятся и хотят выше головы прыгнуть, а это нельзя. А впрочем, молодой инженер, хорошо учившийся и хорошо рекомендованный учебным начальством, и также известен великому князю, и также просит архиерей, отчего он остается в самом деле без назначения, тогда как инженерных работ множество, Об этом надо спросить. Дэн спросил, что это значит. Ему отвечали, что молодой человек очень хороший и им очень довольны. Что его и не думали оставлять без назначения. Но надо было, разумеется, присмотреться, к чему его можно лучше назначить. Ну да, это совершенно справедливо. Он мне и не жаловался. А архиерея там за него просили, и он просит, надо для него сделать. Да уж и сделали. Ну и прекрасно, отвечал Дэн, и известил Антония, что все улажено. Его протеже дадут дело по силам, а тогда мы не оставим это без внимания, и он будет награжден. Антоний сейчас же послал за фермором и поспешил его обрадовать, но был неприятно поражен, заметив, что в нем мало восторга, а наиболее томности и унылости, как бы у человека, разочарованного жизнью. Викарий его за это отечески пощунял и дал к жизни наставление, заключавшееся в том, что надо хранить бодрость духа во всяких положениях. Надо держать серединку на половинке, себя блюсти и ближнего не скрести, а в заключение всего афоризм: «Не укоряй, и не укорен будешь и, а укоришь других, укорят и тебя». Фермор этого немало не боялся. За что его кто-нибудь может укорить? Но в отношении неудовольствия на начальство он почувствовал, что был неправ. Начальник действительно выбрал и дал ему самое подходящее занятие. Начальник поручил фермору технические поверки, которыми, кроме его, занимались еще 6 человек, чинами старше и умом опытнее. Назначение было почетное. Работа полезная и самостоятельная. Смотри, вникай, сообрази, изложи критику и доложи умно и понятно. Фермор и пошел усердствовать. Сколько ему не дадут работы на руки, он все их к докладному дню в неделю окончит и представляет. Его товарищи все в раз на него перекосились. Первую, вторую неделю ему спустили. А потом один от лица прочих говорит: «Вы что же это делаете? Отличить, что ли, хотите?» Фермор отвечал, что у него и в помыслах не было искать превозвышения над товарищами. И по его понятиям он ровно ничего такого не делал, за что бы его можно укорить в честолюбии или в неблагородстве. «А вы ведь имели время присматриваться? Так вы разве не видите, что все по одному делу в докладной день представляют? А вы для чего тащите 5 до 6 и из каждого показываете разную шерсть?» «Мне сколько поручают, я столько и представляю. Да разве это можно так делать? У меня много свободного времени, и я успеваю». «Мало что вы успеваете. Вы вон и вина не пьете, и в карты не играете. Нельзя же требовать, чтобы так жили все. Если вам в тягость ваше свободное время, можете найти для себя какое угодно занятие, только не быть выскочкой против товарищей». Фермор стал скучать и явился просить другого дела. «Каков молодец! Он уже недоволен своим положением и просит другого. Беспокоит главного начальника и архиерея. Трется попасть в амишки, стали говорить одни, а другие прибавляли: какие протекции! Из Петербурга его рекомендуют. Здесь за него просят то архиерей, то сам Иван Иванович, Дэн». А Фермору казалось, будто чем больше людей за него заступается, тем ему становится хуже. Антоний к нему продолжал благоволить и осведомлялся у его начальника, как он служит. Тот отвечал, что он сам Фермором очень доволен, но удивляется и сожалеет, что тот очень неудобно поставил себя со всеми товарищами. Викарий при первом свидании передал это Фермору и осведомился, в чем дело. «Не гожусь, не подхожу», — отвечал Фермор. «Отчего? Для чего вы такой зломнительный? Нехорошо иметь мрачный взгляд на жизнь. В ваши цветущие годы жизнь должна человека радовать и увлекать. Я о вас говорил с вашим начальником, и он вас хвалит, а отнюдь не говорит того, будто вы не подходите. Извините меня, вы сами себе создаете какое-то особенное, нелюбимое положение между товарищами». Фермор вспыхнул и отвечал: «Это совершенно верно. Начальство относится ко мне теперь лучше, чем товарищи». «Ну вот, это нехорошо». «Да, но чтобы они относились ко мне хорошо, чтобы я был любим, надо, чтобы я сделал то, что совсем нехорошо». «Что же это? Неужто вольномыслие?» «О, нет, я ничего не знаю о вольномыслии», — отвечал Фермор. «Так что же?» Фермор молчал. «Верно, берут? Я ничего говорить не буду». «Если это, то ведь что инженерия, что финансерия? Это такие ведомства, где все берут». «Зачем же это? Для чего это так?» Викарий долго на него посмотрел и сказал: «Для чего берут-то? Да, ведь это подло. Значит, поладить не можете?» «Не могу, ваше преосвященство. Я к этому совсем от природы не способен». «Ну, способности тут немного надо. Взятка мне руку прожжет». «Прожечь не прожжет, а нехорошо. Но дерзости не надо себе дозволять». «Ах, ваше преосвященство, какие дерзости! Они сами выводят из терпения, сами обижают, а потом лгут и сочиняют. Да, но все-таки на службе надо уживаться. Я не вижу никакой возможности уживаться с такими людьми и буду проситься в другое место». «И на другом месте, может быть, встретите то же самое, ибо и там тоже будут люди. Но не все же люди одинаковы». Антоний опять на него поглядел с сожалением и сказал: «Да, иногда бывает и отмена». «Я посмотрю. Я верую встретить иное». «Ну, веруйте. Посмотрите». В тоне викария было слышно утомление. Ближайший начальник Фермора оказался зато так к нему снисходителен и милостив, что дал ему другое поручение, на которое Фермор уже не приходил никому жаловаться, но совсем не стал заниматься делом, а начал уединяться, жил нелюдимым, не открывал своих дверей ни слуге, ни почтальону и бормотал какие-то странности. Антоний узнал об этом и послал просить его к себе. Фермор пришел, но не только не опроверг перед викарием дошедших до него слухов, а, напротив, еще усилил сложившееся против него предубеждение. Он был сух с епископом, который за него заступался, и на вопрос о причине своего мрачного настроения и уклонения от общества отвечал: «Я потерял веру в людей и не могу ничего делать». Антоний не мог вызвать Фермора ни на какую большую откровенность и отпустил его, сказав, что он, по его мнению, должно быть болен, и ему надо полечиться. Фермор ушел молча и еще плотнее заперся, а потом, призванный через несколько дней к начальнику, наговорил ему таких дерзостей, что тот, желая спасти его, поехал к Антонию и рассказал все между ними бывшее и добавил: «Если я дам этому ход, то молодой человек пропадет, потому что он говорит на всех ужасные вещи. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, он не только нарушает военную дисциплину, но Простите меня великодушно. Он подвергает критике ваши архипасторские слова. Однако, как вы изволите принимать в нем такое теплое участие, то я не желаю вас огорчить и прошу вас обратить на него внимание. Он положительно болен, и его надо увести куда-нибудь к родным, где бы он имел за собой нежное родственное попечение и ничем не раздражался. На службе он в таком состоянии невозможен, но его любит великий князь. И если вы согласитесь сказать об этом генералу Дену, то он, вероятно, напишет в Петербург и исходатайствует ему у великого князя продолжительный отпуск и средства для излечения. Антоний согласился вмешаться в это дело и вскоре же нашел случай поговорить о том с Деном. Иван Иванович Ден зачмокал губами и закачал головой. «Жаль, очень жаль», — заговорил он. «Я не прочь донести об этом великому князю и уверен, что бедняги разрешат отпуск и дадут средства. Но прежде чем я решусь об этом писать, надо обстоятельно удостовериться о здоровье этого офицера. Я пошлю к нему своего доктора и сообщу вам, что он мне скажет». Викарий известил Фермора, какое участие принимает в нем главный начальник, который пришлет к нему своего доктора. Но это известие, вместо того, чтобы принести молодому человеку утешение, до того его взволновало, что он написал викарию вспыльчивый ответ, в котором говорил, что доктор ему не нужен. И вообще все, что делается, то не нужно. А что нужно, то есть чтобы дать ему возможность служить при честных людях, так это не делается. Дену устроить это ничего бы не стоило. Но он, к несчастью, тоже не так на все смотрит. Потому что и сам викарий увидал, что молодой человек уже слишком много себе позволяет. Этак дела в государстве идти не могут. Письмо осталось без ответа. Посланный Деном его доверенный искусный врач нашел Фермора в самом мрачном настроении, которое при первых же словах доктора моментально перешло в крайнюю раздраженность. Молодой человек сначала не хотел ничего говорить, кроме того, что он физически совершенно здоров, но находится в тяжелом душевном состоянии, потому что потерял веру к людям. Но когда доктор стал его убеждать, что эта потеря может быть возмещена, если человек будет смотреть с одной стороны снисходительнее, а с другой шире, ибо человечество отнюдь не состоит только из тех людей, которыми мы окружены в данную минуту и в данном месте, то Фермор вдруг словно сорвался с задерживающих центров и в страшном гневе начал утверждать, что у нас нигде ничего нет лучшего, что он изверился во всех без исключения, что честному человеку у нас жить нельзя и гораздо отраднее, как можно скорее умереть. И в этом пылу он то схватывал, то бросал от себя лежавший на столе пистолет. Врач доложил об этом Дену и выразил такое мнение, что Фермор, если и не сумасшедший, то находится в положении очень близком к помешательству, и что ему не только нельзя поручать теперь служебные дела, но надо усиленно смотреть за ним, чтоб он под влиянием своей мрачной меланхолии не причинил самому себе или другим какой-нибудь серьезной опасности. Я и подозревал это. Иван Иванович Ден послал доктора рассказать все Антонию, а сам немедленно довел о происшествии с Николаем Фермором до ведома великого князя. А Михаил Павлович сейчас велел призвать к себе Павла Федоровича Фермора и приказал ему немедленно ехать в Варшаву и привезти больного в Петербург. Приказание это было исполнено. Николая Фермора привезли в Петербург, и он стал здесь жить в доме своих родителей и лечиться у их домашнего очень хорошего доктора. Сумасшествия у него не находили, но он действительно был нервно расстроен, уныл и все писал стихи во вкусе известного тогда мрачного поэта Эдуарда Губера. В разговорах он здраво отвечал на всякие вопросы, исключая вопроса о службе и о честности. Все, что касалось этого, какой бы то ни было стороной, моментально выводило его из спокойного состояния и доводило до исступления, в котором он страстно выражал свою печаль об утрате веры к людям и полную безнадежность возвратить ее через кого бы то ни было. В таком положении, что называется «ни в тех, ни в сих», Николай Фермор оставался несколько лет. Ему по временам то становилось немножко легче, то опять на него наваливала хандра и беспокойство. Так бы, вероятно, тянулось многие годы, если бы не явился исключительный случай, какие, впрочем, в царствовании Николая I бывали, свидетельствуя теперь еще о сравнительной простоте тогдашних обычаев. Однажды Павел Федорович Фермор, отправляясь на лето с полком в лагерь в Петергоф, пригласил с собой туда больного брата. Тот согласился, и оба брата поселились в лагере в одной палатке. Николай Федорович был в это время в тихой полосе. Он читал, гулял и мог вести спокойные разговоры, лишь бы они не касались его пункта – честности и начальства. Но в Петергофе преобладало карьерное настроение, и невозможно было уйти от частых разговоров о том, что одному удалось, а почему это же самое другому не удалось. Больной слушал все это и начал опять раздражаться. На него напала бессонница, которая его расстроила до того, что он стал галлюцинировать и рассказывал своему брату Павлу разные несообразности. Но как Николай Фермор все-таки был совершенно тих и ни для кого не опасен, то за ним не присматривали, и он выходил, когда хотел, и шел, куда ему вздумалось. В таком-то именно настроении он в одно утро вышел из дома очень рано и отправился гулять в Нижний сад. А в тот год государь Николай Павлович пил минеральные воды и также вставал очень рано и делал проходку прямо из Александрии по главной аллее Нижнего сада. Случилось так, что император и больной Николай Фермор встретились. Увидев государя, Николай Фермор встал как следовало и приложил руку к фуражке. Государь взглянул на него и было прошел уже мимо, но потом, вероятно, затрудняясь вспомнить, что это за инженерный офицер и зачем он здесь, оборотился назад и поманул Фермора к себе. Фермор подошел. «Кто ты такой?» – спросил государь. Фермор назвал свое имя. «Зачем ты здесь?» Фермор отвечал, что он был на службе в Варшаве, но имел несчастье там заболеть, и по приказанию его высочества привезен своим братом Павлом в Петербург, а теперь находится для пользования свежим воздухом у брата в лагере. Государь меж тем всматривался в его лицо и потом спросил: «Ты был в инженерном училище, когда я был еще великим князем?» «Нет, Ваше Величество, это был мой брат». «Чем же ты нынче болен?» Николай Фермор смешался, и лицо его мгновенно приняло страдальческое выражение. Государь это заметил и ободрил его: «Говори правду». «Что бы то ни было, мне надо отвечать правду». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, «я никогда не лгу ни перед кем, и вам доложу сущую правду. Болезнь моя заключается в том, что я потерял доверие к людям». «Что такое?» – переспросил, возвысив голос и откидывая голову государь. Фермор спокойно повторил то же самое, то есть, что он потерял доверие к людям, и затем добавил, что от этого жизнь ему сделалась несносна. «Мне не верит ваше императорское величество, но я ужасно страдаю». «Я тебе верю. Я знаю, это у тебя от Варшавы. Но это ничего не значит. Ты вздохнешь здесь русским духом и поправишься». «Никак нет, Ваше Величество», — Отчего нет? Нельзя служить честно. Лицо Фермора приняло жалкое, угнетенное выражение. Государь был, видимо, тронут разлитым во всем его существе страданием и, немало не сердясь, коснулся его плеча и сказал: «Успокойся, я тебе дам такую службу, где ты будешь в состоянии никого не бояться и служить честно. Кто же меня защитит? Я тебя защищу». Фермор побледнел и не отвечал, но левую щеку его судорожно задергало. «Или ты мне не веришь? Я вам верю, ваше величество, но вы не можете сделать то, что изволите так великодушно обещать». «Почему?» Возбуждение и расстройство Фермора в эту минуту достигло такой высокой степени, что судорога перехватила ему горло, и из глаз его полились слезы. Он весь дрожал и нервным голосом ответил: «Виноват. Простите меня, ваше величество. Я не знаю, почему, но не можете, не защитите». Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным. «Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел? Генерал Дэн присылал ко мне своего доктора. И что же, он тебе не помог?» «Мне нельзя помочь, потому что я потерял...» «Да-да, я знаю», — перебил государь. «Ты потерял доверие к людям, но ты не робей. Этим самым отчасти страдаю и я. Ваше Величество, в вашем положении это еще ужаснее. А что, братец, делать? Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься Богу?» «Молюсь. У нас есть духовные лица с большой известностью. Ты бы обратился к кому-нибудь из них? Я пользовался в Варшаве расположением Преосвященного Антония. Да, он красноречив. Религия в твоем положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия Бринчанинова. Он твой товарищ. Он товарищ моего старшего брата, Павла. Это все равно. Я вас сведу. Иди сейчас в лагерь и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свести тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатию. Он может принести тебе много пользы». Фермор молчал. Государь пошел своей дорогой, но потом во второй раз опять остановился. Сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал: «Иди же, иди, иди, не стой на месте. А если тебе что-нибудь надобно, проси, я готов тебе помочь». «Ваше Величество», — отвечал Фермор, — «я стою не потому, что хочу больших милостей, но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, и мне больше ничего не нужно». По щекам Фермора заструились слезы. Государь вынул свой платок, обтер его лицо и поцеловал его в лоб. Фермор тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро. «Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно. Но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни, я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время. Нижайше благодарю, ваше императорское величество, но никогда этого не сделаю». «Отчего? У вас, ваше величество, столько важных священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить. Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерала-адъютанта. Я буду рад тебе помочь. Тебя кто теперь лечит?»
3: «Доктор Герацкий».
2: Он не годится. Я поручу тебя Манту. Прощай.
0: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы повести Николая Семеновича Лескова «Грабеж». С вами радиоканал «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Екатеринбурге в рамках 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» пройдет 22-я международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». Она будет работать с 15 по 21 июля во Дворце игровых видов спорта. Как рассказали организаторы, участниками православного проекта станут более 200 подворий. Среди них храмы и монастыри русской православной и поместных православных церквей Сербии, Палестины, Грузии, Беларуси, а также производители светской продукции. Выставка-ярмарка откроется 15 июля в 13 часов молебном на начало благого дела. Ожидается, что наиболее яркими моментами работы православной выставки-ярмарки станут несколько событий. Среди них показ одежды для православной женщин, каникулы в Ливадии, выступление камерной певицы Марии Храмцовой и ансамбля «Светлица» храма Казанской иконы Божьей Матери в Екатеринбурге, христианские песни в исполнении Ангелины Джаксеновой, творчество преподавателей музыкальной школы Екатеринбурга и екатеринбургской группы вокалисток «Хорошие девчата». Показ одежды для православных женщин «Каникулы в Ливадии» состоится на центральной площади выставки 18 июля в 13 часов. Свои модели представит швейное ателье «Успенская артель», созданной при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе города Екатеринбурга. В этот же день посетители выставки познакомятся с творчеством лауреата международных конкурсов, музыкального педагога, концертно-камерной певицы Марии Храмцовой. Мария поет на клиросе храма иконы Божьей Матери Владимирской в Кировграде, а также регулярно выступает сольными программами, исполняя арии и романсы в культурных центрах Екатеринбурга, в том числе культурно-просветительском центре «Царский». 20 июля в 14 часов посетителей выставки ждет встреча с Геннадием Кунявским, полковником в отставке, воевавшим в Афганистане, ныне сотрудником Уральского педагогического университета. Член Союза писателей России не только ответит на вопросы слушателей, но исполнит свои стихи и песни, посвященные любви к родине. В этот же день выступит и 12-летняя Софья Иванова, юная артистка детского хора Екатеринбургского театра оперы и балета, неоднократная победительница областных творческих конкурсов, регулярно участвующая в оперных постановках и сольных концертах наравне с профессионалами. Соня исполнит песни и стихи духовного и патриотического содержания. Во все дни выставки посетители ожидают встречи с клириком Орской епархии, лауреатом песенных фестивалей на патриотическую тему Иреем Валерием Логачевым. Можно будет принять участие в мастер-классах по традиционным, ремесленным и художественным промыслам. Также на выставке будет представлен большой выбор духовно-нравственной литературы. Например, издательство Московского православного фонда, Международный благотворительный центр преподобного Серафима Саровского предложит читателям книги просветительского и миссионерского содержания, а также художественную литературу для семейного чтения. Экспозиционные стенды храмов и монастырей ознакомят посетителей выставки с историей и современной жизнью святых мест. Здесь же можно будет приобрести продукцию, которую изготавливают на приходах. Так русские и зарубежные монастыри привезут крестики из необычных материалов или иные святыни, связанные с историей своих святых мест или деяниями святых, подарки, эксклюзивные сувениры. Светские предприниматели представят медовую продукцию, сладости высокого качества, натуральные ткани, хлопок, лен, подарочный текстиль и многое другое. Вход на выставку, включая все мероприятия культурной программы, свободный. В соответствии с программой 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни» с 14 по 18 июля в Алапаевске и Екатеринбурге пройдут 8-й музейно-посвятительский Свято-Елизаветинские чтения истории императорского дома Романовых в историко-культурных и просветительских проектах сохранения традиций. Мероприятие приурочили к 230-летию со дня рождения императора Николая I, 200-летию священного коронования императора Николая I императрицы Александры Федоровны, 170-летию священного коронования императора Александра II и императрицы Марии Александровны, 130-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, 155-летию Уральского общества любителей естествознания. Открытие конференции Свято-Елизаветинских чтений состоится 15 июля в 10:30 в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Ее участники рассмотрят несколько тем. Основные – Россия от императора Николая I до императора Николая II. Развитие науки, просвещение, благотворительности в Российской империи в XIX – начале XX века, увековечение памяти представителей императорского дома Романовых в России за рубежом, история музейного дела на Урале в XIX – начале XX века. Вход на конференцию свободный. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире репортаж, подготовленный Еленой Сырневой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В настоящее время на территории Свердловской области существует немало гуманитарных центров, многие из которых созданы при храмах во исполнение заповеди Иисуса Христа о помощи ближнему. Один из таких гуманитарных центров организован храмом во имя Святой Ксении Петербургской в Екатеринбурге. Это район Уралмаш, улица Красных Партизан 1. Основная задача данного гуманитарного центра – это выдача вещей, продуктов питания нуждающимся слоям населения, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Также здесь проводятся различные мероприятия. Для детей – праздники, мастер-классы, а для взрослых – консультации специалистов. Таким образом, здесь происходит встреча тех, кто может помочь, и тех, кто нуждается в такой помощи.
2: Левинская, руководитель гуманитарного центра в честь Святой Ксении Петербургской.
1: Расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах появился центр? Сколько лет назад? Что подвигло?
2: Конкретно на Банникова 3 гуманитарный центр уже 5 лет существует. До этого еще при храме Ксении работал 2 года. То есть итого 7 лет.
1: Ну, то есть кто был инициатором основания центра? То есть прихожане?
2: Нет, инициатором была я, и это уже не первый центр в моей жизни. В самом детстве во всех святых на Блюхера я занималась, помогала в сортировке и выдаче одежды, это еще 90-е годы. Потом мой муж служил в Березовском, там мы открыли гуманитарный центр, он дальше продолжает функционировать и работать, подхватила Елизавета Алексеевна. Ну и вот, когда перевели моего мужа в храм Ксении Петербургской, я снова открыла гуманитарный центр.
1: Какие основные цели и задачи гуманитарного центра? Потому что как бы из общеизвестных источников, что не только прием одежды, каких-то других вещей, но и такая просветительская деятельность,
2: да, какая-то развлекательная. Много направлений нашей работы. Это, правильно сказали, не только выдача и сортировка одежды. Мы раз в месяц выдаем продуктовые наборы. Проводим мастер-классы. Есть у нас помощники, волонтеры «Счастливый Екатеринбург», которые помогают нам эти мастер-классы проводить. Ольга, помощница моя, пишет письма в различные организации. Мы с людьми, с детьми, многодетными семьями посещаем зоопарк, музеи, различные развлекательные центры. Что еще мы делаем? Байкерское направление, поскольку я мото-матушка. То да, у нас такой есть специфика, мы с байкерами ездим. Вот уже вторая поездка состоялась в сторону Буланаш, Артемовский. В дом инвалидов отвозили одежду. И в том году тоже многодетные семьи в Буланаш отвозили одежду.
1: Какие-то праздники, какие-то.
2: Проводим, конечно, праздники. Пасха, день рождения гуманитарного центра, Рождество. Ну, вот такие основные три праздника, которые у нас проходят на улице. День защиты детей еще, да. Вот, ну и внутри центра тоже какие. Да много разных праздников, прям мы, у нас очень такая деятельность, масло-масляное.
1: Расскажите подробнее, какие категории населения сюда обращаются? То есть я понимаю, многодетные семьи, ну, которые
2: многодетные, малообеспеченные, пенсионеры, да, собственно говоря, вот вообще все, кому нужна. Ну, понятно, что если человек сюда приходит, это не от изобилия денег, да, богатый человек навряд ли придет в гуманитарный центр, поэтому, ну, даже интуристы, в общем-то, тоже к нам приезжают.
1: Документы какие-то нужны людям, которые сейчас нас послушают, чтобы подтвердить свой статус?
2: Для одежды, для получения одежды, документов никаких не нужно, приезжайте, берите, а для получения продуктовых наборов, да, документы нужны, подтверждающие статус многодетный, малообеспеченный, инвалид, человек с ограниченными возможностями здоровья. Эти документы нужны.
1: То есть вот люди сюда приходят, они как-то разово приходят или как-то постоянно?
2: Да практически это уже у нас такая большая семья.
1: То есть общаются между собой.
2: Они уже общаются, уже и дружат. И вот сейчас мы собираемся в поездку 4 июля в Тарасково. Это набрали целый автобус наших вот подопечных, с которыми мы уже тут сдружились, можно сказать.
1: Какие-то есть у вас ближайшие планы? Вы сказали, что поездки еще какие-то на лето, то есть какие-то выезды еще куда-то?
2: Ну вот хотим сейчас на регулярной основе, но не знаю, как вот, видите, кризис в стране, нехватка бензина. Вообще планы ездить раз в месяц, раз в два месяца паломнические поездки. Это интересно и познавательно, и увлекательно.
3: Ну, то есть, да, еще такой вопрос. Гуманитарный центр, он в честь Святой Ксении Блаженной. Ну, храм, если кто тут ориентируется в Екатеринбурге, он немножко далековато тут расположен. То есть, как-то туда в храм какие-то выезды есть, или прихожане, может, туда приезжают, какое-то взаимодействие?
2: Ну, как я уже сказала, что изначально гуманитарный центр был открыт при храме, да? Но знаете, что он находится на улице Шевская, такая проезжая улица, жилых домов там нету, и поэтому нуждающихся было больше, чем не могли все туда добраться, поэтому нам пришлось открыть этот центр, перенести в более жилой комплекс. А вообще, да, отсюда подопечные приезжают раз в месяц к нам в храм на литургию и получение продуктовых наборов.
3: Ну, еще такой вопрос. Сейчас вообще много гуманитарных центров открывается при разных храмах, даже при разных учреждениях. Какая-то изюминка, особенность вашего, чем вообще вот можно похвастаться, в том, чем отличается от других?
2: Ну, наверное, какая-то тем, что фишка, при разных храмах это больше прихожане получают помощь, а наш гуманитарный центр охватывает, можно сказать, весь город. То есть не обязательно, что у нас должны быть прихожане и верующие люди. Нет. Приходите, любой человек, это создание Божие, поэтому приходите, неважно из какого вы храма, какого вы вероисповедания, просто нужна помощь, придите, получите. Вы можете быть вообще даже неверующим, в общем-то.
3: Разноплановые мероприятия для разных категорий, для разных возрастов, и ну, по тематике тоже разные.
2: Ну да,
3: и для детей.
2: Ну, самая главная изюминка – это мото. Не в каждом центре руководитель мото-матушка, так ведь? Поэтому вот, наверное, это самая такая изюминка. Кто увлекается мотоциклами, можете сюда приходить, но они больше приходят, чтобы помогать дальше людям, не получать помощь, а помогать.
3: Большое спасибо, успехов вашему гуманитарному центру.
2: Спасибо большое.
4: Добрый день, меня зовут Тренихина Ольга, я являюсь помощником Марии. Мы, да, начали это открывать, этот весь центр, самых истоков практически вместе. И вот так до сих пор все вместе стараемся, конечно, оказывать помощь.
3: Ну, то есть какими побуждениями вы руководствовались, когда вот стали помогать? То есть помощь ближним, как-то самореализация какая-то, свободное время есть?
4: Я поняла, нет, как-то... А, ну да, было, наверное, свободное время, я как раз находилась в декрете и сама просто нуждалась в помощи в тот период именно. И вот мы тогда и познакомились. Я пришла в храм, и мы познакомились с Марией. И вот начали потихоньку-потихоньку, я начала помогать, волонтерская какая-то там, прибрать, ну где-то что-то. И потом разговорились, и вот все в такой манере, раз помещение, раз то, раз все, и так вот. И так и осталось.
3: Конкретно какие-то у вас есть здесь обязанности или...
4: Я больше, я поняла вас, я больше занимаюсь административной, конечно, какими-то бумаги, больше административной, вот так вот скажу.
3: Чем бы еще хотелось, какие направления сюда вести новые, что-то еще развить?
4: Перспектив у нас, да, развития очень много. То есть я больше, конечно, хочу и планирую, мы сейчас все обговариваем, или расширение все-таки сделать, или открыть уже все-таки второй гуманитарный центр, где будет именно направление по мастер-классам. То есть больше для детей, уже направление на развитие какое-то вот именно детей.
3: Расскажите подробнее про мастер-классы, это не прозвучало. Какие мастер-классы, кто их проводит, кто может прийти?
4: Мастер-классы проводит, нам очень помогает волонтерское движение «Счастливый Екатеринбург». Они все время находят волонтеров. Сейчас мы это проводим здесь у нас на Красных Командиров, но хотим и побольше помещения, потому что здесь не позволяет, конечно, большое количество охватить именно детей. Направления разные. От мальчики там плотничают, я не знаю, что-то колотят. Здесь же кондитерские какие-то. Нам сразу же повара приносят там кексы, допустим, там дети украшают, и стоматология, и все объясняют. Вообще направления вообще совершенно разные.
3: То есть приходят люди, профессионалы, получается, кондитеры, там мастера, вот, плотники какие-то, или люди, которых как хобби это для них?
4: Где-то приходят прям профессионалы, то есть из колледжа, вот у нас там, не знаю, вот именно по кондитерке у нас приходили именно из колледжа, я не знаю, как правильно это называть. А в основном это волонтеры. То есть кто умеет,

мысли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави мя от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нога нечувствия. Господи, избави мя от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй мя видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книге животней, и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любить Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господи.

Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем тераби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину блажить Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй,
служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда убегал он от Саула в пещеру. Псалом 56. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и на сень крыл Твоих надеяться буду, пока не исчезнет беззаконие. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, сотворившему мне благо. Послал Он помощь с небес и спас меня, предал позору угнетателей моих, послал Бог милость свою и истину свою. И избавил душу мою от нападения львов, когда проводил я ночи в смятении. Сыны человеческие, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч острый. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. Сеть раскинули враги для ног моих и стеснили душу мою. Ископали пред лицом моим яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Воспою и пою в славе моей. Воспрянь, слава моя, воспряньте псалтирь и гусли. Я встану рано, прославлю Тебя среди народов, Господи, воспою Тебя среди племен, ибо велика, превыше небес, милость Твоя, и выше облаков истина Твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земле да воссияет слава Твоя. В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе. Псалом 57. Если воистину правду говорите вы, по правде и судите о себе, сыны человеческие. Ибо задуманное в сердце беззаконие творите вы на земле. Отступились от Бога грешники с самого рождения, заблудились еще от чрева матери, говорили ложь. Ярость их подобна змеиной, как ярость аспида глухого и затыкающего уши свои, который не слышит звуков заклинаний, заклинаемый заклинателем премудрым. Бог сокрушит зубы в устах у них, пасти львов сокрушит Господь. Исчезнут они, как вода мимо текущая. Напрягать будет он лук свой, доколе не изнемогут они. Растаяв, как воск, пропадут они. Пало пламя на них, и они не увидели солнца. Прежде чем разрастутся их грехи, как терновый куст, явит он гнев свой и живыми ввергнет в ад. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение. Руки свои омоет в крови грешника и скажет человек: «Воистину, есть награда праведнику, воистину, есть Бог, творящий суд ему на земле». В конец, да не погубишь, Давида, для написания на столпе, когда послал Саул воинов подстерегать у дома его, дабы умертвить его. Псалом 58. «Спаси меня от врагов моих, Боже, и от восстающих на меня избавь меня. Избавь меня от творящих беззаконие и от мужей, проливающих кровь, спаси меня. Ибо хотят уловить душу мою, напали на меня сильные. Но не творил я, Господи, ни беззакония, ни греха. Не совершая беззаконий, шел я путем правым. Восстань навстречу мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израиля, благоволи посетить все народы. Да не помилуешь ты беззаконных. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города. Вот, говорят они устами своими, и меч в устах у них. Кто услышит нас? Но ты, Господи, посмеешься над ними, смиришь все народы. С помощью твоей сохраню силу мою, ибо ты, Боже, заступник мой, Бог мой, милость его посетит меня прежде мольбы моей». Бог мой явит милость мне, когда сразит врагов моих. Не убивай их, да не забудут закон твой. Рассей их силою твоею, и низложи их, защитник мой Господи, за грехи уст их, за слова языка их. И да будет им в погибель гордыня их, и за проклятие и ложь, да возвестится им кончина, кончина лютая, и не станет их». И узнают люди, что Бог владычествует над Иаковом и пределами земли. Возвратятся они к вечеру, и как голодные псы будут бродить вокруг города, разбредутся они в поисках пищи, если же не насытятся, станут роптать. А я воспою силу Твою, и скоро возрадуюсь о милости Твоей, ибо Ты был заступником моим и прибежищем моим в день скорби моей. Ты подаешь мне помощь, тебе пою, ибо ты, Бог, заступник мой, Боже мой, милостивый ко мне». Вконец, об имеющих измениться, для написания на столпе Давида в поучение, когда сжег он междуречье сирийское и Сирию цаванскую. «И возвратился Иоав, поразив в соляной долине 12 000 идумеев». Псалом 59. «Боже, отринул Ты нас и низложил нас, разгневался, но и помиловал нас. Сотряс землю и сокрушил ее. Исцели раны ее, ибо она поколебалась. Ты дал изведать народу Твоему лютые беды, напоил нас вином горести». Но послал знамение боящимся Тебя, да избегнут они стрел, да избегнут гибели, возлюбленные Твои. Спаси нас десницею Твоей и услышь меня. Бог возгласил во святилище своем. Возрадуюсь и разделю Сихем, и долину шатров измерю. Мой Галаад и мой Манассия, Ефрем, защита главы моей, Иуда, царь, поставленный мной, Моав, надежный сосуд мой, на Идумею наступлю стопой моей. Мне иноплеменники покорились. Кто введет меня, Давида, в град огражденный? И кто укажет мне путь до Идумеи? Не Ты ли, Боже, отринувший нас? Уже не шествуешь Ты, Боже, во главе полков наших? Даруй нам помощь в скорби, ибо от человека не ждать нам спасения. С помощью Божией мы явим силу, и Он смирит гонителей наших. Вконец песнь Давида. Псалом 60. «Услышь, Боже, моление мое, внемли молитве моей. От пределов земли к Тебе я вас звал, когда было в унынии сердце мое. И на скалу Ты вознес меня, наставил меня на путь. Ибо Ты был упованием моим, столпом крепким пред лицом врагов. Поселюсь в обители Твоей навеки, укроюсь под сенью крыл Твоих, ибо Ты, Боже, услышал молитвы мои, дал наследие тем, кто страшится имени Твоего. Умножь дни царя, продли годы его из рода в род, пребудет он вовеки пред Богом. Милость и истину Божию кто постигнет? А я воспою имя Твое вовеки, исполню обеты мои во все дни».

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в праздник Рождества Иоанна Предтечи посетил Горнинский монастырь. Согласно традиции, заложенной около полутора веков назад начальником русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином Капустиным, в этот день икона Благовещения Пресвятой Богородицы, находившаяся по образу Пречистой Девы 3 месяца в горней стране, вернулась обратно в Иерусалим. В этот день митрополит Капетрианский Исихий, Иерусалимский патриархат, возглавил литургию в соборе всех святых в земле русской, просиявших Горнинского женского монастыря в Эйн-Кареме. Митрополиту Исихию сослужили начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Васиан Змеев, драгоман или ответственный за внешние связи Иерусалимской патриархии архимандрит Матфей, духовенство миссии, паломники из России в священном сане. На богослужении молитвенно предстояли патриарх Иерусалимский Феофил III, генеральный секретарь Иерусалимской патриархии архиепископ Константинский Аристарх, настоятельница Горнинского женского монастыря игумени Екатерина Чернышова с сестрами. Накануне вечером в соборе всех русских святых Горнинского монастыря духовенством миссии было совершено всеночное бдение. Литургия совершалась на церковнославянском, греческом и арабском языках. По окончании богослужения патриарх Феофил и иерархи Иерусалимской церкви, духовенство русской духовной миссии, сестры Горнинской обители и паломники торжественной процессии с иконой Благовещения Пресвятой Богородицы и пением праздничного тропаря проследовали из собора всех русских святых Казанский храм Горнинского монастыря, где патриарх Феофил и иерархии, служившие духовенство, поклонились чтимому казанскому образу Пресвятой Богородицы. Затем духовенство и сестры во главе с митрополитом Исихием крестным ходом с образом Благовещения и богородичными песнопениями направились из Казанского храма к источнику Девы Марии, расположенному в центре Эйн-Карема. Оттуда икона в сопровождении духовенства и сестер миссии отправилась в Троицкий собор в Иерусалиме. В Троицком соборе русской духовной миссии архимандрит Васиан и духовенство торжественно встретили чтимый образ Благовещения, который с пением праздничного тропаря был помещен на место своего постоянного пребывания. Так завершилось празднование целования, то есть встречи святой праведной Елизаветы с Пресвятой Девой Марией. Празднование встречи Пречистой Девы Марии со святой праведной Елизаветой было установлено в 1883 году начальником русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином Капустиным, который сам составил чин праздника целования и добился его утверждения Святейшим Синодом. В эфире новости. В Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы строительства православных храмов уже ввели в эксплуатацию, строят и готовят к строительству 30 храмов. Как отметил куратор программы 200, депутат Госдумы России Владимир Ресин, возведение храмов идет одновременно с масштабным жилищным строительством в округе, благодаря чему жители новых кварталов смогут посещать храмы в шаговой доступности. Владимир Ресин подчеркнул, что сегодня Юго-Западный административный округ остается одним из самых динамично развивающихся округов столицы. В настоящий момент на территории округа действует 55 православных храмов, из которых 17 на временной основе. Сообщается, что по данным Росстата на 1 января прошлого года в Юго-Западном административном округе проживали почти 1,5 миллиона человек. При этом численность населения округа продолжает расти благодаря строительству нового жилья. «Мы всегда смотрим вперед. Там, где появляются новые жилые кварталы, должны быть и храмы. Люди должны иметь возможность прийти в храм рядом со своим домом, не тратя время на долгие поездки через весь город. Именно в этом заключается главная задача программы», – сказал Владимир Ресин. Программа строительства православных храмов реализуется во всех административных округах Москвы, кроме центрального. Ее главная цель – обеспечение густонаселенных районов столицы храмами в шаговой шаговой доступности. Строительство ведется исключительно на благотворительные пожертвования. Для аккумулирования средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. По поручению главы города работу программы координирует Владимир Ресин, возглавляющий рабочую группу фонда. И последняя информация выпуска. Первую заупокойную литию совершили 4 июля на Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом на месте массовых казней времен большевистских гонений. Богослужение возглавил Ирий Дмитрий Чуев, благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии. На нем присутствовали духовенство и миряне всех благочиней Выборгской епархии. По словам священника, будет вестись работа по розыску и установлению имен всех погибших здесь страдальцев, начавшееся еще 40 лет назад. Как сказал краевед Дмитрий Михайлов, испытываешь с одной стороны печаль, когда молишься на этом месте, но с другой стороны есть даже физическое ощущение легкости, когда называешь имена убиенных и молишься о их упокоении. Ведь раньше имен мы не знали, были только кости расстрелянных, и потребовалась титаническая работа в архивах, чтобы установить хотя бы малую часть лежащих здесь людей. Сегодня доподлинно известны имена 80 человек, но на Ржевском полигоне сотни и тысячи. Ржевский артиллерийский полигон под Петербургом – это огромная территория, ее границы доходят до берегов Ладоги. С 19 века здесь испытывали морские орудия, а после прихода к власти большевиков полигон стал сначала местом бессудных убийств, так называемых административных расстрелов, а позднее массовых казней лиц, осужденных тройками НКВД. По воспоминаниям очевидцев, тела сбрасывали в траншеи или ямы, они лежали слоями. Часто расстрелы проходили ежедневно. Расстрелы и захоронения начались в этом месте еще в 1918 году и продолжались вплоть до 1953 года. На полигоне покоится порядка 100 тысяч человек. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Среди ярчайших образов, изображенных в Новом Завете Священного Писания, выделяются святые апостолы Петр и Павел. Православная Церковь чествует их как наиболее ревностных апостолов и называет первоверховными. Петр был одним из самых близких учеников Спасителя и сопровождал его с первых дней проповедования. В самые важные минуты жизни Иисуса Христа Петр был рядом с ним. Он стал свидетелем преображения Господня. И во время молитвы в Гефсиманском саду он также был рядом с любимым учителем. Когда Спаситель спросил учеников, за кого они его принимают, именно из уст Петра прозвучало: «Господи, Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Твердость веры Петра была подобна твердости камня, поэтому Господь сказал ему: «Ты, Петр, камень, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Но не таким был поначалу апостол Павел. Воспитанный фарисеями, ревностный гонитель христиан, он без сожаления преследовал тех, кто верил в распятого Христа Спасителя. Тогда имя будущего апостола было Савл, что означает «большой». Одним только прикосновением к его сердцу Господь превратил Савла в своего верного друга. Когда Савл ехал в Дамаск, чтобы преследовать христиан, ему явился Господь. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». «Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Озаренный божественным сиянием, Савл ослеп и не способен был увидеть истину.

Зрение вернулось к нему лишь через 3 дня во время крещения. Вместе с телесными глазами прозрела и его душа. С тех пор началось его проповедническое служение. С глубоким смирением принял он имя Павел, что в переводе означает «меньший». Его не было среди 12 учеников Спасителя, он даже не знал его при жизни. Но глубокая вера и божественная благодать превратили Павла из гонителя христиан в апостола, имя которого во всем православном мире воспринимается как символ стойкости. Был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти, в опасностях на реках, в опасностях от язычников и между лжебратьями, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Так рассказывает апостол Павел о том, что ему пришлось выносить во время проповедования. Эти слова вполне можно отнести и к апостолу Петру, и ко многим другим апостолам.

На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма вторая. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся о чудеса Твоя, возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний, внегда возвратитесь врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего, яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле судя и правду, запретил еси языком и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в век и в век века». Врагу оскудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память Его с шумом, и Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой, и той судите им от вселенней, в правду судите им от людям в правоте, ибо есть Господь прибежище у Богому, помощник во благовременних скорбях, и да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставил еси взыскающих Тя, Господи, пойте, Господи, веживущему в Сионе, возвестите во языцах начинание Его, яко взыскаю крови их помяну, не забы звания убогих, помилуй мя, Господи, веж смирение мое от враг моих, возносяй мя от врат смертных, яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чере Сионе, возрадуемся в спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе, юже сотвориша, все тесей, юже с крыша, увязе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку своею, увязе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы забывающие Бога, яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть, вскую, Господи, отстоя далече, презираешь во благовремени в скорбях, внегда гордитесь нечестивому, возгораются нищие, увязают в советях, я же помышляют, яко хвалим есть грешный, в похотях души своей я, и обиде благословим есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего, не взыщет несть Бога пред ним, оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладают, речебо в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла, Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти под языком Его труд и болезнь, присидит в ловительстве с богатыми, в тайнах еже убите неповинного, очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей ловит, еже восхитите нищего, восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей, смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими, речебо в сердце своем забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца, воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца, часо ради прогнева нечестивы Бога, речебо в сердце своем не взыщет, видишь, яко Ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руце Твоей, Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди помощник, сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его, и не обрящется, Господь Царь вовек и в век века, погибните языцы от земли его, желание убогих услышал еси, Господи, уготование сердца их внят ухо Твое, суди сиру и смиренно, да не приложит к тому величатися человек на земли». На Господа уповах, как и речете души моей, привитай по горам, яко птица, яко се грешницы, нарекоша лук, уготоваша стрелы в стуле, состреляйте вам раце правое сердцем, за нее же ты совершил еси, они разрушиша, праведник же что сотвори, Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, очи Его на нищего презираете, вежде Его испытаете, сыны человеческие, Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу, одождит на грешники сети огнь и жупел, и дух бурен часть чаши их. Яко праведен Господь и правды возлюби, правоты веди лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.

веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный, яко умалишися истины от сынов человеческих, суетно глаголы киждока искреннему своему, усне льстивое в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся усны льстивые, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наша при нас суть, кто нам Господь есть, страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвиняйся. Нюся о нем, словеса Господне, словеса чисто, серебро рожденно, искушенно земли, очищенно седмирицею. Ты, Господи, сохранишены и соблюдешены от рода сего и вовек. О, крест нечестивее ходит, по высоте Твоей умножил еси сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, стужающими возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое спасение Твое. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, расклеша и омерзешася в начинаниях, несть творяй благостыню, Господь с небесе приниче, на сыны человеческие. Видите, аще есть разумевая, или взыскаю Бога, все уклонишися в купине ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там убоявшися страха, иди же небес страх, яко Господь в роде праведных, совет нищего посрамисти, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Яков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою, ходя и непорочен, делай правду, глаголи истину в сердце своем, еже не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящие жеся Господа славит, клянися искреннему своему, и не отметается, серебра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият, творя сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на Тя уповах, рек Господи, Господь мой еси Ты, яко благих моих не требуешь и, святыми же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение своя в них, умножишися, немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помянуши имен их устнам моим. Господь, часть достояния моего и чаши моя, Ты еси устрояй достояние мое мне, уже на подошвами в державных моих, ибо достояние мое державно есть мне. Благословлю Господа вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утробы моя, презрев Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся, всего ради возвеселися сердце мое, и возрадовайся язык мой, еще же и плоть моя вселится на упование, яко не оставишь и душу мою в аде, не жидаси преподобному Твоему видите истление, сказал мне, если пути живота исполнишь имя веселье, с лицем Твоим красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою, вонми моленью моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты, искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси не обретися во мне неправда,
якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижется стопы моя. Аз возвах, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая побающие на Тя, от противящихся десницы Твоей, сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови грилу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых отстрашших мя, врази мою душу мою одержаша, дух свой затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгонящие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюся лицу Твоему, насыщуся внегда явитимися славе Твоей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дашь мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествие, к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение, со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражие освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоей, нося вземшая, славы Твоей сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания.